0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21.
4: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
8: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
6: Застройщик ООО «ЗСБ Тиковарил». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
14: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
15: Во всех магазинах продуктов хороший с 1 по 7 октября. Форель свежемороженая, потрошенная, морская, 1 килограмм. 999 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
16: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
17: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 2 октября в Красноярске малооблачно, днем плюс 13, ночью плюс 3. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту «Финкраска М» и «Технос». Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
3: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
4: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
6: Это надо видеть.
7: 6+.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
9: ООО «Техснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
3: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ОО «Финам» Красноярск, 16+.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
1: О, Тирснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это новое радио.
2: Новое.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах Нового Радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 2 октября в Красноярске малооблачно, днем плюс 13, ночью плюс 3. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в гуд-фуд-пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
6: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
7: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
8: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термо-Сокол. Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
11: Супер-хиты, хиты, супер-новинки.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: реклама. Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК «Дуэт» на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
3: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
4: Это надо видеть.
5: 6+.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Во всех магазинах продуктов хороший с 1 по 7 октября. Сосиски СПК фирменные «Ностальгия по советскому» 660 грамм. 199 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
9: ООО «Торговая сеть Командор». Угарин 102-240-247-95-05.
10: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
11: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 2 октября в Красноярске малооблачно, днем плюс 13, ночью плюс 3. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. АЦ до 30 октября.
1: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

радио. Громко чайки и не случайно. Обречал, бьют звон, как на чаке. И нас с тобой они качали.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: реклама. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
1: Застройщик ООО «Созайбутик» говорил. Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
2: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
3: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
4: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
6: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
7: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 1 по 7 октября. Форель свежемороженая, потрошенная, морская, 1 килограмм. 999 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
10: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Ибо Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 316-246-800-577-71.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое. Это мы.
6: Всем привет, это Джакаль.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
9: Это Эльвира Тен.
10: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
11: Всем привет, это группа «А-студио».
12: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
13: Это Ханна.
14: С вами Джиган.
15: Всем привет от группы «Пицца».
16: Слушай новое радио.
17: Привет всем, это Сергей Лазарев.
18: С вами Мари Краймбрери.
19: С вами Тима Белорусских.
20: С вами Лена Темникова.
21: Мы группа «Би-2».
22: Новое.
23: С тобой Даня Нилетто.
24: Это «Звонки».
25: Всем привет, это Мэри Гуд.
26: Мегалибри и Мавик.
27: Меня зовут Ёлка.
28: С вами Джонни.
29: С вами Анна Плетнева.
30: И да пребудет с нами хорошая погода.
4: Новое радио. Присоединяйся погромче.
5: Newradio.ru.
4: Новое радио.

Радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 2 октября в Красноярске малооблачно, днем плюс 13, ночью плюс 3. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Джонни, ты почему запел? Подожди, Джонни. Фальстарт.
2: Один плюс один.
1: В общем, Джонни запел. Естественно, неспроста запел. Все, не туда нажал, как обычно, там не то сделал. Все вот это вот с 7 утра сразу навалилось. Взрослая жизнь, работа и прочее.

0: чем. Но все ради большой благой цели. Это чтобы, конечно же, в 7 утра по Москве замечательно, потрясающе послушать новинки наших исполнителей. Не лучшее время мы выбрали, конечно, для этой рубрики. Хотя эта рубрика, она сама, как и все в 1 плюс 1, была не придумана, а родилась внутри этой передачи. Поэтому, что, как кто я такой, чтобы менять законы этой программы? В общем, и трудновато бывает, да, положа руку на сердце, вот эти замечательные новинки сразу воспринимать. Все новое, оно же у нас так тяжело заходит, как бы иногда даже в штыки. Ну, артисты у нас молодцы, они у нас практически идеальные люди, вообще очень сильно музыкальные, у них всегда так здорово все получается. И тексты, и музыка, такие они красавчики. И профессионалы. Так, даже не знаю, что послушать. Они все какие-то, вот то, что нам Элина достала сегодня, спасибо ей большое. Они все медленные, такие вот вдумчивые, а хочется колбасы какой-то, наверное. В пятничный день. Ну, что тут? А, нет, да подожди, какой Феникс-то? Не подожди, ничего не Феникс. Что, я опять не туда куда-то нажал? Почему мне вот это все играет? Артем, она программа что-то все не так делает.
1: Какая программа? Первая?
0: Да, первая программа все не так делает. Эстей, Татьяна Куртукова, на тебе, понял?

нас с тобой уже нет. Растут цветы на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем, и после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти, преодолеет все наша любовь. И сердце бьется в груди, но

0: ребята Stay, Татьяна Куртукова.
1: Да, это трек, про который я рассказывал, что он выйдет, но я его так и не послушал.
0: А вот сейчас он звучал, как же ты послушал его? Замечательно, какой трек.
1: Я был занят. Да нет, я послушал, конечно, мне очень понравилось. Вообще, ставлю потряс.
0: А я с высоты возраста ставлю класс.
1: Класс. А я потряс.
0: Кто
1: потряс,
0: тоже...
1: потому что Спанч Боб ставил потрясы. Ну, я рассказывал вам про эту серию.
0: Да, конечно.
1: Он говорил, потряс, вот так.
0: Смотри, тут такие мастодонты эстрады выступили с новинками, как Паша Левл и Сода Луф.
1: Что-то знакомое.
0: Мавик и Солидная.
1: О,
0: ты представляешь, какой масштабейро?
1: Опять с Лолитой фетанул.
0: Мавик и Солидная.
1: Ну, Мавик опять с Лолитой фетанул. А что ты хочешь сказать, что Лолита не солидная?
0: А, в этом плане? И Лолита еще какая солидная?
1: Ну и вот.
0: Потом Мальбек и Сюзанна. И, конечно же, Лок-Дог-Космонавт. Не в смысле песня, а в смысле он собирается лететь. Нет, песня такая. Лок-Дог-Космонавт.
1: Слушай, а интересная новинка. Поется?
0: Лок-Дог-Космонавт, одинокие дома в тмаре, авт, города авт, как будто изо льда авт. Скоро весна авт, все картает и тогда авт. Да, белый стенов, все раз.
1: Ты не хочешь к Фарго устроиться, тексты писать?
0: А мы работаем уже.
1: Вы же работаете? Mm-hmm,
0: я уже работаю с такими артистами, как Лок Дог, например.
1: А, ты ему тексты пишешь?
0: Да, вот.
1: А я всегда думал, блин. Ты вообще занимаешься? Вряд ли он сам такие крутые пишет. Кто-то помогает.
2: Я слушаю. Стоп, детка, стоп.

рейса в Таиланд, и тут не закажешь кальян. Только сплошная темнота, бесконечная невесомость. Все, что оказалось причиной моих бессонниц. Зря.

0: Ну, вот такой вот Санечек, такой экспериментирующий.
1: Интересно, неплохо.
0: Рефлексирующий, молодец, что-то новое ищет, новые формы.
1: Я тебе больше скажу, скафандр. Это даже не новые формы, а старые формы.
0: Да, ну, то есть закольцевалось, да, несколько дней в некотором роде творчества. Я снимаю с себя скафандр, а под ним, так сказать, скуфандр.
1: Или фандр.
0: Или...
1: Нет, скафандр это у тебя под скафандром.
0: Ну как, ну да.
1: Ну да, а что?
0: А у тебя лифандр, давай так тогда.
1: Да, хорошо. Райтраундер у меня там под скафандром.
0: Да и хватит, наверное, с новинками, как считаешь?
1: Хватит, я предлагаю вообще, потому что, а что уже это? Пошли домой просто реально.
0: Да блин, там, старик, такая история.
1: Какая?
0: Да там...
1: Я тебе еще раз говорю, мы ни разу это даже не проверяли. Если мы вдвоем уйдем, никто нам ничего не сделает.
0: Да какой, чуть какой косяк, сразу Санек Титов пишет.
1: И что, нас уволят?
0: Ну, да нет, не уволят, конечно.
1: Ну и все тогда.
0: Блин, кстати, да. Ну... Не, ну ты поступишь так с этими людьми.
1: С какими?
0: С начальством. Я очень не про слушателей.
1: Так они-то сами сейчас дома спят.
0: Да, скорее всего, не спят. Вот начальство, вот вы если сейчас спите, напишите, пожалуйста.
1: Если спите, напишите.
0: Если спите, напишите, да. Плюс, не скидывай со счетов наших слушателей. Там людям это реально интересно. Я узнавал, там реально говорят, мы слушаем.
1: Я понимаю, но как бы...
0: Ну, нас
1: о
0: тоже,
1: себе тоже
0: нас
1: надо
0: тоже,
1: думать.
0: Нас тоже должны понять.
1: Конечно, в первую очередь ты есть у себя, а потом уже 5-е, 10-е, 30-е.
0: А потом уже Валентина Степановна из Перми, да?
1: Конечно.
0: Сережа из Архангельска.
1: Конечно.
0: Ну, они тоже как... Ну, да, с другой стороны, ребят, ну, правда, надо же себя выбирать. Нас
1: вообще-то
0: всегда учат вот эти все психологи.
1: Выбирай себя, эгоистка.
0: Плюс Зиверт учит.
1: Да.
0: Ну, что вы там
1: в первую очередь ты, а потом все остальное.
0: У вас есть эти подкасты, вам Олег сделал там, да. Ну, радиохаб, в конце концов. Может, мы правда этот...
1: Реально, да.
0: Свистанем домой, там, поспим, ну, малек. Да и в понедельник с новыми... Да нет, во вторник, наверное. В понедельник уж, наверное, так жестко, быстро возвращаться.
1: Вот написали, ладно, идите на зарплату вашу нам. Ну, если тебе помогут эти как-то в жизни 7500, тогда... Что?
0: Смеюсь над твоей зарплатой.
1: Да, так а что?
0: И плачу над своей. Да, да нет, ну, вот еще сейчас начальство подумает, что мы недовольны. Мы вообще очень сильно довольны.
1: Есть... Довольны чем? Зарплатой?
0: Да.
1: Они поэтому нам и не повышают, потому что говоришь на всю страну, что мы довольны.
0: Так мы и довольны.
1: Говори, я доволен за себя, ладно? Говори так. Я доволен, я Кирилл Калинин, я доволен.
0: Да мы уже одно целое, мы не разделим.
1: В целом-то как бы я тоже доволен, но как можно быть, типа, довольным, ну, типа, полностью? Ты никогда полностью не можешь быть довольным.
0: То есть, если бы ты получал $1,000,000, ты все равно такой, блин, что-то цены, конечно, растут.
1: Ну, они же, когда вот...
0: Можно 1,100,000?
1: У Илона Маска, когда капитализация там миллиард или что-то там достигла, он же все равно на работу ходить продолжил.
0: Ну, вообще, да, кстати.
1: Ну, конечно.
0: Не прикольно, если у тебя миллиард, и ты такой, блин, завтра на работу.
1: Ну, да. И все.
0: Не хотелось бы так. Ну, что ж, ребята.
1: Короче...
0: Отдыхаем.
1: Пишут, у многих ЗП в день 1000, и ничего, живут люди. В день 1000, это в месяц 25 тысяч. Ну, не знаю. У меня есть такие, остались такие зарплаты еще? 25 тысяч в месяц.
0: Ну, там МРОТ, по-моему, 25 тысяч.
1: А, да?
0: А в Москве. Я сейчас накликаю и беду, сейчас скажешь, чего, какой 25 ты там, это самое. Я не знаю, с какими МРОТы, но они от региона
1: меняются. Мне кажется, что,
0: меняются,
1: чтобы поискать сейчас работу с зарплатой 25 тысяч рублей, это прям постараться надо.
0: Да. Так, только редких специалистов берут на такой оклад, конечно. Да. Это надо прям, да, вот такую квалификацию иметь узкую. Ребят, давайте все. А давайте вот Леонида Агутина послушаем. Вот хоть и грустная песня, но она олеть. Она стоит тут, вот Катюшка наша поставила, музредактор. Давайте вот ее послушаем, чтобы проверенная, красивая. Вот, а артисты тогда уже придут сами и презентуют свои песни. Вот бы Мальбек пришел, так здорово посидели в прошлый раз.
1: Сюзанны вместе, потому что они воссоединились.
0: Это

0: Ну, спасибо, да, что пишете, какие у вас зарплаты, ребят, в наших соцсетях. Но я очень, ну, не то, что прям много, но так достаточно сижу в соцсетях, там попадаются время от времени коучи, психологи, разные специалисты, ага. там, экономисты. Там, ну, как я вычленил среднеарифметическое из их рассказов, что просто если мало зарабатываете, старайтесь просто зарабатывать больше.
1: Да.
0: Вот и все, там это, в принципе, решается. Главный плюс, что
1: абсолютно.
0: Надо отправлять, значит, там они говорят, мысли во Вселенную, так как бы формулировать правильно. То есть вот хочется там больше зарабатывать, просто формулируйте, отправляйте во Вселенную. Там Вселенная, она как бы разбирается, и обратно все возвращается, все, чики-пики. Потом карта желаний реально работает. Вот, просто там наклеили, там вырезали из журнала Cool Girl какие-то там эти самые себе на ватман. Наклеили, все, сидите, просто ждете. Там на диванчик легли в сторону.
1: Фильм «Секрет» забыл поставить.
0: Абсолютно. Конечно. Вот, кстати, да, тоже очень работает. И в сторону, как бы, разбогатения лежите просто там ногами там или как там вам удобно. Все, и ждете там. Это рабочая тема. Пользуйтесь, пожалуйста. На паузу уйдем, передохнем, а то как бы, вдруг устанем, а еще все-таки 3 часа работать.
1: Кайф. Везде.

0: Так, раз, два, три, давай смотреть.
1: Давай смотреть, давай разбираться.
0: Ну, запусти файл.
1: Так, вот.
2: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15. Заставщик ОСЗД СК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
4: Это надо видеть. 6+.
5: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
6: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
5: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: 1 плюс 1.
1: Так, короче, мне прислали договор по поводу мероприятия, где я буду 10 числа, и я готов, значит, рассказать, но чуть попозже. Но сегодня.
2: Наконец.
1: Я сегодня чуть попозже расскажу, вот где я 10 числа, на каком мероприятии буду. Ну, вы офигеете, реально, там вообще не догадаться, вообще не догадайтесь никогда.
2: Ну, особо те, кто внимательно слушают и каждый день, они
1: кто-то там уже угадал, да.
2: Срастили, да, мелкие там какие-то намеки.
1: А у них, я думаю, у тех, кто вот там пару человек было, кто угадал, я думаю, что у них дома такая стена фотографии красными нитками, вот так вот между этими всякими событиями.
2: И какой-нибудь...
1: И в центр вот так стягивается.
2: И этот человек стоит и вот так вот за подбородок держится, а он вот у него подтяжки, или как это, не подтяжки, а типа и тут волына висит.
1: Кобура, да.
2: Кобура, да, да. Что за манера вот этими нитками все обматывать?
1: Ну, а как, чтобы видно было?
3: Все эти убийства произошли в одном районе, между Нэшвиллом и Айдахо.
1: Я вот только думаю, стоит. А вот в этих фильмах они в курсе, что есть такое модное молодежное явление, как маркер? И его проще сильно там стер, если ты не
2: упал. Маркером ты карту испортишь, а тут эти кнопки канцелярские выткнул обратно, и все. И следующий, когда убийство будет, цепь убийств.
1: А они что, прям мотают, вот эту нить стоят там?
2: У них когда в фильмах, у них уже все готово.
1: Все готово, да.
2: А у них тоже специальный помощник наматывает, как и нашим артистам.
1: Блин, вот бы помощник.
2: Пиар-директор, да.
1: Вообще.
2: Не, ну они, правда, такие смешные, я не могу. Итак, у меня, значит, концерты. А где у меня концерты?
1: Да.
2: И сидит директор, показывает.
1: Угу.
2: Омск, Санкт-Петербург, 29-е. Думаю, вот это, я тоже хочу быть таким крутым, чтобы не помнить, что у меня в Питере концерт нафиг.
1: Я понимаю, в какой-то момент это расслабляет тебя, потому что я вот когда ездил там с менеджером тоже, который все бумаги на мероприятиях заполняет, и все в таком духе, то есть тебя просто вот иди туда, садись сюда, иди туда. То есть ты вот такие задачи выполняешь. Тебя это немножко разбалывает. Потом, типа, ты сам уже не хочешь никакие бумаги заполнять, там, покупать билеты или что-то. Но надо немножко в реальность возвращаться. Так же можно совсем. Ну что?
2: А чё мы, ребят, все помощника не заведем, а? Потому что смотрите, как можно удачно спихнуть, делегировать. А, это денег нужно до хрена, все, я забыл.
1: Нет, вот если бы у меня было миллион помощников и каждый мой трек Грэмми получал, тогда это было бы оправдано, наверное. А так как будто бы...
2: А так вот, представь, у тебя помощник, да, вот что?
1: Помощники.
2: Помощники, вот ты просыпаешься утром и что? А, чуть пусть будет
1: тебя. В смысле,
2: тебя...
1: утром?
2: А, утром.
1: Ну, конечно.
2: Блин.
1: Не надо утром.
2: При том, кто ты сейчас, вот, ведущий на радио, да, в утреннем шоу. Вот у тебя помощник есть. Ты проснулся, помощник. Значит, и что? А тебе уже написали, значит, просыпаешься, да, одеваешься, едешь на радио.
1: А я ему напишу, ты кто такой, чтобы командовать мной, во-первых.
2: Да, говоришь на меня, переводишь на себя, во-вторых.
1: Да. Кто указывать мной.
2: Да, кто такой, чтобы указывать мной.
1: Да я не знаю, а что?
2: Нет, а пусть такси вызывает, в смысле?
1: Вообще-то. Потом я ему скажу, чтоб я домой, когда пришел, 2 сырка уже... Бою Александров лежало там дома. Нет, сейчас как-то по-другому называется.
2: Ну ладно. Ну типа райдер у тебя такой, бытовой ежедневный,
1: да,
2: райдер.
1: Сырки. Потом сырки и хот-дог французский, который именно не в двух булочках, а в одну, когда вставлено вот так вот.
2: Чтобы
1: его
2: в булочку
1: просто,
2: вставлено.
1: Его просто есть удобнее, типа он такой take and go взял и пошел. С двумя булочками тяжело вываливается.
2: Вставлено как френч-дог, ты имеешь в виду?
1: Да, вот у него.
2: В багетик как бы маленький, да, вот так.
1: Потом, значит, я ложусь спать.
2: Так.
1: Разбудили меня.
2: Угу.
1: Прочекали, какие там, ну, на распродаже в Стиме скидки. Выписали мне все игры. Какие там, потому что вчера она началась, но я прочекал, там мне уже не это.
2: Да, вот Артем, смотри, такие в Стиме игры сейчас вот. Я подобрал тебе.
1: Да, я потом отмечу игры, которые добавить в корзину и Сафонов оплатить. Обязательно. Потом... Ну, в целом, просто мне не досаждать, на мозги не садится, вот вся работа помощника и все. И постоянно мне не писать статистику, скинь скрины, вот это вот я ненавижу.
2: Пусть сам отправляет, из соцсетей он имеет в виду.
1: Да. Потому что каждый месяц постоянно кто-то... Отправь статистику всех соцсетей. А я каждый месяц отправляю, и ничего после этого не происходит.
2: Ну, он мог бы там пойти дальше, там, допустим, спать за тебя. Вместо
1: нет,
2: тебя.
1: Это я-то нет, чё?
2: Нет, чтобы, а ты больше времени на игру бы потратил, на игры там попырился, а он бы за тебя поспал.
1: Нет,
2: и поел бы.
1: Спать я никому не отдам. Это мое.
2: Ну ладно.
1: Вот.
2: Эх, мечты. Ну ничего, скоро, может, появится у тебя помощник.
1: сколько ты хочешь.
3: Полтос хочу.
1: Без проблем, все.
3: Да?
1: Ну, там придется сильно поработать.
3: Блин, там надо в играх в Стиме разбираться. Ну, ладно, я попробую.
0: От создателя нового радио.

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте havel.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Новое радио.
16: Кажись, спином что-то не в порядке.
17: Давайте в пятницу классическую послушаем детские минутки. Вы не против?
18: Кто мечтает, спасибо, быть пилотом?
17: На новом радио.
18: Очень смелый, видно, тот

0: Продвигается область низкого давления. Возможны небольшие осадки.
1: Сбрасывай! Сбрасывай!
2: Да что же это такое?
3: Ёлки-иголки! Это что это такое тут происходит?
1: Любезный, объясните нам. Я сам ничего не понимаю.
2: Феноменально.

0: староват я стал для таких полетов.
1: Да, староват я стал для таких полетов.
2: 1+1.
3: Так, ну что, хочется сказать вам большое спасибо за этот эфир. До свидания.
4: Все, помчал?
3: Да, я
4: давай,
3: поймал.
4: На связи там, как это, доедешь, брякнем.
3: Да нет, я хотел еще рассказать про то, что, ну, во-первых, у нас лучшее начальство. Начнем с этого, которое всячески поддерживает наши странные всякие идеи, в том числе рублем. Что я имею в виду? Имею в виду то, что у нас будет 12-го, по-моему, эфир, праздничный эфир, 4 года шоу 1+1. И хотелось дарить какие-то подарки, крутые подарки. Не просто там наши какие-то штуки, которые
4: просто
3: мы
4: винир,
3: там в том
4: мерч,
3: году
4: это понятно.
3: Да, разыгрывали мерч.
4: То, чего вы не видите на протяжении всего сезона.
3: Да, хотелось что-то такое, что ассоциируется с нами, там, с Кириллом, со мной, но на это нужны были деньги. И деньги выделили. Деньги выделили. Так что произойдет вообще нет, офигительный розыгрыш крутых.
4: Была некая инициатива там, ну вот со стороны 1+1, Артема, и ну, материальном плане.
3: Была определенная идея, ну, которую нужно было реализовать.
4: Да, реализовать без помощи руководства никак. Мы просто позвонили вот и сказали, ну ладно, давайте, пожалуйста.
3: Да.
4: И прям выделили нам некий там бюджет. И,
3: да.
4: И ребята, и там, и Наташа, и Санек помогли с остальной организацией.
3: Да.
4: Вот, так что.
3: Так что 12 числа будет вообще легендарный эфир, будет параллельно еще стрим,
4: да,
3: на Твиче, я думаю, и там будет беспроигрышная
4: акция,
3: да, беспроигрышная, я не хочу называть это лотереей и розыгрышем, это будет раздача подарков, и подарки там будут нормальные, я вам скажу, такие.
4: Ну, дай бог.
3: Да.
4: Ну и там что, посидим, повспоминаем, может быть, какие-то хайлайты послушаем прошлого сезона, там что-то было же смешное у нас,
3: не
4: зря же мы каждый день. Да
3: не,
4: по мнению ребят, там было что-то, да, что-то какие-то хахашки там были, наберется штучки 3,
3: да,
4: в лучшем случае. Вот, а до того момента еще у нас музыкастинг,
3: вообще,
4: и там тоже, я думаю, что мы поучаствуем, и не только в эфире, короче, услышимся, и больше нас. Вы рады, ребят? Вы рады?
3: Они вообще рады-то, что?
4: Конечно, они только, ради
3: они
4: этого вообще и живут просто многие.
3: Да.
4: Так что давайте там.
3: Да.
4: Вот, ну и сегодня, конечно, Артем в следующем часе расскажет, где выступает его...
3: Да, и анекдоты расскажу.
4: Коллега-диджей.
3: И анекдоты расскажу. И еще, да короче, ребята, вообще, жизнь это просто сказка, реально.
4: Живу и не тужу. Жизнь класс, кайф.
3: Да. Всем желаю жить так, как вы мечтали. Как мы сейчас.
4: Они мечтали жить, чтобы было какое-нибудь радио замечательное, которое можно включить, а там замечательный ведущий, которая говорит,
3: ну,
4: жить замечательно.
3: На себя?
4: Да,
3: да,
4: говоришь на себя,
3: ты
4: переводишь на меня.
3: Совсем уже...
4: Так, все, уже надоело
3: так,
4: мне. Я пошел, ребят, все,
3: раз
4: пока.
3: Раз уж у нас Кирилл улетел в стратосферу, давайте знакомиться. Шоу 1+1, мы тут занимаемся, ведем... Знаешь,
4: да, меня зовут Кирилл Калинин, 24 года, дизайнер, Одинцовский район.
3: Да.
4: А ты откуда?
3: Я?
4: Да.
3: Тоже.
4: Тоже?
3: Угу.
4: Ты на Ленина живешь?
3: Нет.
4: А где?
3: На Пушкина.
4: О!
3: Ну...
4: Что это за диалоги? Простите, пожалуйста.
3: Так, ладно, да.
4: Как вчера один студент, я что-то пошутил на занятии, а он говорит, блин, он ржет, сидит, блин, говорит, а почему вы в шоу так не шутите? Неприятно было.
3: Да.
4: Неужели мы не шутим?
3: Не знаю, ты, может быть, нет.
4: Ладно, все, валим.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 2 октября в Красноярске малооблачно, днем плюс 13, ночью плюс 3. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
6: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 1 по 7 октября сосиски СПК фирменные «Ностальгия по-советскому» 660 грамм. 199 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
9: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан Зеленый двор». Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс «Скайфлай» представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким. Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
11: ИП Доледенок Василий Васильевич, УГРНП, 326-246-800-0871-877.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Я не мог не пропустить такой инфоповод для дедской минутки, как день рождения моего любимого исполнителя, одного из моих любимых. Это Гордон Мэтью Томас Самнер, он же Стинг. Он известен многими своими композициями, хитами и тем, что записывал басовую партию для группы Тату в свое время. Он гордится этой строчкой своей биографии. 75 лет человеку, выглядит как огурчик, вообще красавчик. Дай бог здоровья, долгих лет жизни. И вот, как не послушать потрясающую вот эту композицию. Она у меня стоит на будильнике. Вот удивительно, да? Ненавидишь песню, которая на будильнике стоит. А это вот уже сколько? 3 года у меня каждое утро звучит в ненавистный для меня момент. И все равно каждый раз по кайфу. Не надоедает вообще ни разу. Кайфаните и вы.
1: Детская минутка.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске 12. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на Базе Радио. Супер хиты, супер новинки на базе. У меня тут есть, значит, кое-что. Я что подумал, значит, я помню, Кирилл тогда жаловался, что его голос где-то там в нейросети можно составить. Ну, короче, бесплатно. Ну,
3: в нейробазе, да, и использовать мой голос для своих целей.
2: Да, нагенерировать. Я что-то подумал, почему мне тогда в голову не пришло сразу же это как-то использовать, значит.
3: Черт.
2: А вчера...
3: Что-то придумал.
2: Вчера я об этом вспомнил, и вот, значит, тут у меня один знакомый хочет кое-что передать. Кирилл так цокнул расстроенно. Вот, смотрите. Так, сейчас.
4: Всем привет, я Кирилл Калинин, но я на самом деле вообще ни о чем. Вот мой коллега Райтраун, топовый чел, самый крутой и совсем не толстый. Мне очень нравится футбольный клуб «Зенит». И я, кстати, обожаю рэп и Бори Алибасова. И мне не нравится наше начальство. Раз, два, три, «Зенитушка, дави».
2: А теперь то, что я сгенерировал. Спасибо, Кирилл, что ты это все.
3: Подготовленная шутка. Бори Алибасова ты нахрена приплел?
2: Да просто не думал кого-нибудь.
3: А теперь... Я вот так разговариваю.
2: Ну, в целом, да, когда у тебя дикторская включается, так и говоришь, так что... А можешь концовку повторить еще раз?
3: Нет. Я не могу. Это, ребят, вот я... Из-за этого, и я, кстати, обратился к человеку, я нашел его, который добавил туда, он говорит, да? Я случайно, я там что-то пытался попробовать, тра-ля-ля, и он там занимается моим удалением, да? Оттуда, да.
2: Хотя видишь, уже... вот он так попробовал, а потом раз, два, три, «Зенитушка, дави».
3: Ребят, это все вот мошенничество.

0: Ники, вы понимаете, я такого не говорил сроду.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.
2: На меня

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джарахом, Антонимой, на новом радио.
1: Мне тоже так звонят иногда, говорят, всем здрасте, это Пицца. Я у шлагбаума.
2: Курьер тоже так говорит, всем здрасте! Он врывается такой на вечеринку.

0: в этой песне, ты просто передай ее, эту записку для нее. Прекрасно, я считаю.
1: Это хорошо.
0: Это базовая рифма. Ее, не ее.
1: Ну, кстати, Фарго тогда объяснял, его, что него. Когда пишешь тексты, типа, там, про любовь и что-то, тебе не надо, как рэпера, там, панчлайны наваливать один за одним. Тебе нужно просто какие-то, типа, вот такие, знаешь, зацепочки, там, метафоры какие-то интересные. То есть тебе не надо прям вот... Мы вот с тобой удивляемся, что вот мешает там многим там поп-артистам писать вот тексты как крипа-крип.
0: Да.
1: А не надо просто.
0: Люди, во-первых, не поймут, не воспримут это все. Да. Им не надо, это потому что слишком сложно.
1: Да, то есть... вот условный крипл мог бы этот куплет на 8 песен отдельных разбить.
0: Да, но тут наезжать тоже, конечно, неправильно, потому что людям нужно расслабить мозг, чтобы они для этого слушают поп-музыку. А чтобы напрячься, они включают изредка там, ну, чтобы задуматься о чем-то. Там,
1: Каспийский это, груз.
0: Каспий, да, или песни группы «Добро». Например.
1: Ну там задуматься о том, как все здорово.
0: Ну я просто к тому, что может тогда они не будут так, с такими серьезными лицами рассказывать, как все глубоко здесь и там вдумчиво и прочее. Как Фарго, он, это же мозаика. Вот он там что-то придумал, ход умный. Он же не думает там о супер каких-то высоких смыслах. Просто умный, чтобы поприкольнее было. Но потом же многие приходят и говорят, я вложил дело в это. Что там вложил?
1: Ты видишь дело в чем? В том, что Фарго так к этому относится, потому что он пишет эти песни, ну, а пишет. Артисты просто поют их.
0: Вот и
1: поэтому...
0: молодец он. То есть это просто бизнес.
1: Ну
0: это
1: вот, он к этому
0: бабки.
1: Относится, потому что он профессионал, он их пишет. А артисты говорят, я там, а он просто подошел и спел-то, по сути. Ну, как правило.
0: А ты, по-моему, даже Лене Катиной как будто бы и сказал. А вот типа, Лен, человек 25 лет на сцене, а вы вот что вот там? Вы только спели, и все?
1: Ну да.
0: Иногда тебе неудобно.
1: Ну так а что, я просто задаю неудобные вопросы. Почему-то мало артистов признаются. Да, тут текст написал этот, да, тут минус написал этот. Я подошел просто и спел. Ну скажи так, и все.
0: Реально, я продолжаю ждать человека, который скажет, что это песня, просто песня. Очередная, ничего не вкладывала с нее, просто сделал, и все.
1: Так, все, мы вас перегрузили, у нас, между прочим, рубрика. Кирилл,
0: давай.
1: Анекдоты.
0: А, ой, я не подготовился к ней, а давайте
1: давай после
0: звонкого.
1: Давай.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Ну, поехали. Ребята, садитесь поудобнее, берите попкорн и смейтесь. Просто смейтесь от души, как бы все готово.
2: Рубрика «Пятничные анекдоты». Каждый раз, когда вы слышите анекдоты утром на новом радио, скорее всего, значит, пятница. Ну, погнали. Такой вот, который вам понравится. Потому что он о чувствах, которые вы часто испытываете. Простите, а ностальгирующий клуб здесь? Да, но он уже не такой, как прежде.
1: Ребят, да, ностальгия — это одно из самых частых чувств, которые мы с вами испытываем. Ну что, мы все люди, это
2: да,
1: нормально.
2: Да, по-моему, вы только его и испытываете.
1: Не мешай вам ностальгировать, понял?
2: Ну ладно, не буду.
1: Дальше.
2: Такая, значит, анекдот, который понравится Кириллу.
1: Пожалуйста.
2: Бабушка, купи мне рибок. Зачем? У тебя же аквариума нет.
1: Каламбуристическое.
2: Да.
1: Мне нравится. Я уже понял, когда сказал рибок.
2: Он сразу в эту сторону
1: подумал. Я уже
2: вот
1: ушки навострил.
2: Да. Вот тут написали, мы еще испытываем терпение. Да, мое. Так, значит, такой анекдот. Я джин, и у тебя есть два желания, но всегда же дают три. Ладно, исполнено. У тебя осталось

0: Едем дальше.
1: Я решил вас не грузить в этот раз анекдотами для умных, как на той неделе, потому что вы не поняли. А сегодня попроще анекдоты. И вот жизненные для народа.
0: Пожалуйста.
1: На заводе у рабочего берут интервью для антиалкогольной программы. Вот вы после 100 грамм водки смогли бы так же хорошо работать, как сейчас? Ну, да, смог бы. А после 200? Смог бы. А после 500? Ну так работаю же.

0: сегодня, конечно, максимально скуфянские анекдоты просто.
1: Отлично. То, что нужно.
0: Анекдот про Кирилла.
1: Да господи.
0: В тот раз все запомнили, писали анекдот про Кирилла смешной был. Помнишь, когда это, что-то там про кровать, я уже не помню.
2: Предпочитаю такое забывать, давайте.
0: Сын на кухне курит форточку.
1: Да господи.
0: Слышит, в прихожей хлопнула дверь, мать с работы пришла. Он сигарету выбросил, освежителем попшикал вот так вот. Мать заходит, и он начинает: «Мам, я честно не курил, это от соседей воняет». А она говорит: «Да кури ты, пей, баб домой води, может, хоть женишься в свои 44».
2: Заходит, а он говорит: «Мам, я правда не курил». А, нет, я правда не Кирилл. Фу, шутку запорол.
0: Да, ну вот.
2: Ну смешно, смешно. Жизненно, действительно.
0: Значит, анекдот, который, ну, мне понравился вполне.
2: Про тебя анекдот?
0: Ну, нет. Не про меня.
2: Нет, про тебя.
0: Едут в купе три девушки. В купе, в поезде едут три девушки. Понял, купе?
2: Ну, понял.
0: Три
2: понял.
0: Девушки.
2: Еще как понял, что такое купе.
0: Она говорит: «Я вот со спортсменами мне нравится. Быстро прибежал и быстро убежал». Вторая говорит: «А я с военными. На счет раз пришел, на два, на три ушел». А третья говорит: «А я вот с индейцами, дети природы вообще, вот как полагается». Тут поезд останавливается, с верхней полки падает мужик и говорит: «Разрешите представиться, мастер спорта майор Чингачгук». Но он такой милый анекдот. Еще один анекдот, значит, тоже жизненный. На перекрестке врезается 600-й в копейку. Из 600-го выходит бычара с цепями вот такой, с толщиной, с руку просто. И из копейки точно такой же выходит. А водила 600-го говорит: «Ну ты попал на новую машину, точно такую же». Второй говорит: «Это ты попал». Звонит по мобиле, через час привозят нулевый мерин. Второй говорит: «Я тебе достал новую за час». Первый говорит: «Ну да. А теперь ты мне новую копейку за час. Время пошло». Кирилл не понял, он думает.
2: Ну, он не понял и не понял. Давайте жить дальше, господи.
0: Ну, короче, они врезались.
2: Так, два качка.
0: Два амбала.
2: И там, и там. То есть уже смешно, да?
0: Да.
2: Обычно там какой-нибудь дедушка
0: старик. В 600-м и в копейке. И он выходит, говорит: «Ну, ты попал. Через час мне достанешь новую». Он говорит: «Это ты попал. Ты мне через час достанешь новую». Ну, и он говорит: «Я новый через час достал, 600-й». Он говорит: «А теперь ты мне новую копейку за час. Время пошло». В этом юмор.
2: Ну, ясненько.
0: Ну, и последний, значит, анекдот. Значит, поездка в метро. Состав резко остановился, в вагоне погас свет. Минута прошла, ничего не происходит. Со своего места встает мужчина в шляпе, подходит к переговорному устройству, нажимает кнопку и говорит: «В вагоне 0027 погас свет». Повторяю: «В вагоне 0027 погас свет». Проходит еще одна минута, ничего не происходит. Мужчина опять подходит, нажимает кнопку, говорит: «В вагоне 0027 погас свет». Повторяю: «В вагоне 0027 погас свет». Проходит еще одна минута. Мужчина начинает нервничать, опять подходит к переговорному устройству, нажимает кнопку и говорит: «В вагоне 0027 погас свет». Повторяю: «В вагоне 0027 погас свет». Наконец-то из переговорного устройства слышатся щелчки и звук машиниста: «Сейчас я, блин, все брошу и пойду к тебе вагон свет чинить». Повторяю: «Сейчас я, блин, все брошу и пойду к тебе вагон свет чинить». Чего?
2: Вот ничего, просто отдых поставил.
0: Ну вот такой анекдот. Сейчас я, блин, все брошу и пойду к тебе вагон свет чинить.
2: Ага.
0: Повторяю. Сейчас я, блин, все брошу и пойду к тебе вагон
2: типа
0: свет чинить.
2: Типа отплатил ему той же монетой, получается, ну, да. Он, правильно?
0: Да.
2: Вот.
0: Ну такие анекдоты на сегодня, я говорю, они были попроще, что-то сегодня слабовато. Я согласен, слабовато. Но вот мне в прошлый раз понравились анекдоты, но они были вот как минимум, ну, надо было быть ученым, чтобы их понять.
2: Две крайности, там
0: да,
2: слишком были.
0: Сегодня,
2: даже.
0: А сегодня попроще, такие больше народные, такие простенькие анекдоты. Спасибо.
3: Плюс один на новом радио. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллиона рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «Созагодик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
6: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
7: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютно еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
9: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
10: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
11: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
16: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
17: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
18: Новое – это мы.
19: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
20: С вами Аннет Сайз.
21: С вами Рамиль.
22: С вами группа «Добро».
23: Всем привет, с вами Звонки.
24: Всем привет, это Артик Асти.
25: Это Филатов и Кэрос.
26: Это Сани Эсте.
27: Это Сергей Лазарев.
28: Всем привет, меня зовут Йолка.
29: Всем привет, с вами Джонни.
18: Новое радио. Присоединяйся погромче.
30: Юрадио.ру.

0: хотел что-нибудь интересненькое рассказать из этих всех бесчетных телеграм-каналов, какую-нибудь новостюлечку там вкинуть, чтобы смешно обсудить. Вот все из того, что можно сказать в развлекательном эфире, это кальян лечит запоры. Так спасался от болезни еще Александр II. Давай не будем это обсуждать.
1: Кофеек и сигаретка еще.
0: Причем еще приплели Александра II. Да ну эти все телеграм-каналы.
1: Ладно, я тогда расскажу, знаете что? Расскажу тогда все-таки, что будет 10 числа. Ладно, смотрите. Ну, короче, шутка зашла слишком далеко, и я вам говорю, если вы какой-то там, у вас планируются корпоративы там или что-то, это пожалуйста, вот пишите сразу же, потому что я мало того, что ведущий, я теперь еще и диджей. Диджей на серьезном уровне, потому что я буду играть на стадионе. Вы понимаете всю вообще масштабность личности диджея Валера Destination, а.к.а. диджей Любовь, а.к.а. Right Round, а.к.а. Светлана Иоанна Бутенко, председатель совета ветеринаров, ветеранов, но вы вырежете потом.
0: Давай, возвращайся к разговору.
1: Короче, значит, футбольный клуб «Факел» из Воронежа. У них 10 числа матч с «Локомотивом» в Воронеже. И они позвали выступить диджея Любовь и диджея Валера Destination. Выступить, поиграть на стадионе музыку с диджей-сетом.
0: Началось все с того, что ребята сначала передали Артему, когда приезжал «Факел» играть со «Спартаком», мерч свой.
1: И тебе тоже.
0: Да, подошли, нашли, специально сделали, изготовили Артему там с цифрой 33, с его возрастом.
1: Да, там не просто так, там, значит...
0: Не просто зашли, купили там, да,
1: и там попросили. Да, и не просто передали, то есть, я насколько понимаю, «Факел» играл со «Спартаком». Таком, да? В Москве на стадионе, и они знали, что Кирилл там работает, и они из Воронежа привезли, «Факел» привезли Кириллу футболки и передали. И потом, значит, во время диджей-сета, ну, после диджей-сета написал человек, который вот отвечает там за всю медиа-движуху из «Факела», говорит, пригоняй, поиграешь на стадионе, так что вот, я поеду в Воронеж.
0: Когда узнал, это охренел.
1: Да, видели бы вообще. Ну вот, поэтому мне теперь там фан-айди я сейчас сделаю себе, и, короче, вот, так что... А я вообще сейчас, знаешь, я сейчас... Меня «Факел» вообще сделает диктором на стадионе, понял? Я тоже буду диктором на футболе.
0: И такой диктор, знаешь, который... Дикторы же, они там, типа, не ошибаются, они там все по протоколу. А такой диктор человечный, знаешь.
1: Да.
0: На замену выходит... А, не выходит, показалось. Да. Все, я отключил микрофон.
1: Себе. Да.
0: Там Иван Попов. А, не Попов, а кто? Вот так.
1: Да-да-да-да. И фамилии неправильно ударение ставят, да.
0: Поп Иванов. А, не так. А, это фамилия. А, все, понял. Иван...
1: Ну, а что?
0: Ну, круто, круто.
1: Ну, да. А потому что мы живые люди, мы все живые люди, ребята, мы все люди, мы все ошибаемся. Не, я не знаю, я постоянно пытаюсь пропагандировать это, что мы все люди, и мы ошибаемся, и ошибки это нормально, и когда мы ошибаемся, люди видят, что мы точно такие же обычные люди. Я не понимаю, почему еще там, ну, на многих там, я не знаю, телеканалах до сих пор там настолько консервативно все это, что если есть там какой-нибудь плюс-минус живой ведущий, какой-нибудь Антон Лаврентьев, то у него шоу там идет в 3 часа ночи. Почему так? То есть именно вот в прайм-тайме ты должен быть вот роботом, типа таким вот,
0: которым... Не знаю, откуда это пошло.
1: Давайте уже просто расслабимся, реально. Но это, наверное, пошло вот из тех времен, когда еще всесоюзное радио...
0: Да, это
1: там...
0: советская традиция, когда если бы ты перепутал одну буковку в имени генерального секретаря, тебя бы поставили к стенке, условно.
1: Они там выкладывают эти киноляпы из каких-нибудь телевизора. И там такие ляпы, которые, типа, у нас происходят вообще в секунду 18 раз. Они там хихикают. Там,
0: оговорилось в прямом эфире, я надо просто буковку там перепутал, не выговорил. Но это только я так могла.
1: Да, и они там хихикают с этого, и вообще, типа, как вообще такое могло произойти? Да, ребята, вы чего?
0: Че, народ, ставим «Сектор газа» «Туман» или
1: вот,
0: что?
1: Вот, Валера Destination на стадионе уже играет, а вы что думаете?
0: Вот тут написал человек, собирает стадионы уже!
1: Конечно! А у «Факела» песня «Сектор газа» «Туман», да?
0: «Туман», насколько
1: надо
0: я
1: будет
0: знаю.
1: Как-то это внедрить в диджей-сет.
0: Правильно же я понимаю? «Туман», я не ошибся, напишите, пожалуйста, там перед играми вас играть.
1: Как думаешь, если я поставлю там, типа, «Максим, знаешь ли ты» или...
0: Знаменитая танцевальная диджейская композиция.
1: Ну да. Там меня порвут сразу, да?
0: Делай, что хочешь.
1: А какой у «Локомотива» песня какая у них?
0: Песня гимн, в смысле?
1: Ну, типа, нет, вот у «Спартака» «Максим, знаешь ли ты», у «Факела» сектор газа Тума, а у Локомотива?
0: Я не специалист по Локомотиву.
1: А у Зенита?
0: И тем более и по Зениту.
1: Да все, ты вчера сказал, что болел за Зенит.
0: Успокойся ты.
1: А в начале часа ты вообще сказал, Зенитушка давит, все слышали.
0: Ничего не говорил я, это нейросеть. Нате, пожалуйста. Сектор газа, Туман на новом радио. Привет, Воронеж.
1: Воронеж, привет большой.

0: Ну что, круто? Круто, я считаю. Класс, что у нас есть возможность разнообразить наше музыкальное полотно. Все, отдыхаем немножечко. Тихо.
1: Странно, а тебя не наругают сейчас, что ты поставил руками своими песню другого клуба футбольного?
0: Это не песня другого клуба. Для меня это песня как бы юности. И Воронеж, Липецк, они все рядом.
1: А, точняк, это же твоя земля.
0: Моя родина практически.
1: То есть в теории тебе как бы и разрешено-то болеть за «Факел» в том числе. Ну, по праву рождения.
0: Мне нравится «Факел» очень. В целом, и атмосфера вокруг клуба. Мне нравится, что там людей много ходит. Там сильна футбольная культура в Воронеже. Как бы, мне нравится, когда люди любят свой клуб. И вообще, когда люди что-то любят.
1: А мне нравится, что они на приколдесе еще оказались. Вот это мне сильно нравится. Так что...
0: На паузу.
1: Да.
2: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Теперь

0: 0 рублей. Бизнесу быть. Точка банк.
1: АО. ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу, ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Новое радио. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
10: После выступления диджея Любовь в Воронеже люди перестанут ходить на футбол. Люди больше пойдут на футбол, наоборот. Там уже, я уверен, там молва идет, уже все трещат на каждом углу, уже там сам диджей Любовь. Но по поводу автографов, если хочется взять у селебы, это все через меня, договаривайтесь. Потому что он будет занят как бы только вот творческим процессом. Скорее всего, вряд ли удастся к такого масштаба селебе просто так подкатить. Но я могу добазариться, если что.
11: А ты не поедешь на родину на этих выходных?
10: Поеду.
11: А так может мы там пересечемся где-нибудь в Ельце? Поеду, я же спрашиваю, можно было в любой выходной спросить.
10: У нас там не настолько все близко, чтобы если ты поехал в Воронеж, а я в Липецк, то мы такие пересеклись там где-нибудь.
11: Ты сказал 100 километров или сколько?
10: 100 километров, да, это полтора часа ехать.
11: В пределах Москвы это, знаешь, это смешные цифры.
10: Из текстильщиков до Люблина.
11: Конечно, это постоять в пробке немножко. Так, сейчас я еще раз прочитаю тему и запущу ее.
10: Да не читай, зачем ты читаешь?
11: Ну, вдруг я матернулся там где-то, случайно.
10: Я зацензурю в режиме реального времени.
12: Да ладно, давай жмакай, чё ты, господи.
11: Короче, все, я запостил. Такая сегодня тема простенькая, но, опять же, народная. Народная.
10: Так, ребят, короче, прикиньте, тут такое сейчас произошло, расскажу. Ай, хотя, ладно, ничего не произошло, я просто так, чтобы вы, типа, внимательно не слушали. А тему дня объявлю сейчас. Сегодня день среднего профессионального образования. Ура! У нас тут выдалась неделя ностальгии, и про интернет говорили старые, и про музыку первую любимую. Сегодня про вашу альма-матер. У нас тут все поголовно специалисты, выпускники академий, вузов. Хочется поговорить о простом, о том, как вы учились в шараге, АК ПТУ, АК колледж, и на кого вы там учились, погнали.
11: Ну, такая простая тема, как вот ходил в путягу с пакетом.
10: Слушай, я в институт с пакетом ходил. А, да? А что делать те, у кого высшее образование?
11: Посидят, пусть отдохнут. Сегодня. Ну, у меня есть история про путягу.
10: Давай.
11: Я рассказывал уже, что я первый раз, я после школы, что-то там я долго тянул и не успел подать ни в какие институты эти, как
10: а его, вот чем ты был занят?
11: Документы.
10: Что тебе тянул?
11: Играл в доту.
10: Ну, да, дурацкий вопрос.
11: Играл в доту, гулял. Это же лето.
10: В принципе, приблизительно почти
11: ничего
10: тоже,
11: не изменилось.
10: Почти то же самое, что ты сделал сейчас, только не гуляя.
11: Не гуляя, да. Ну и вот, я что-то затянул и понял, что я уже не успею, ну, в какой вуз, в который я хочу, потому что там уже все наподавали, я уже не успею, а в который не хочу, я не хотел идти. И думал, ну, я сейчас, короче, просто в колледж подам документы. Угу. А там же, знаешь, как было, типа... колледж, который привязан, так тогда уже это были колледжи, не ПТУ, который привязан к институту, там было как-то, что типа ты 3 года что-то учишься, и потом там сразу на 2-й курс института, ну какие-то такие там заманухи были. И я подумал, что это выгодная сделка. И поступил в шарагу. Вообще, туда взяли так легко еще, прям я даже обрадовался. И че, полгодика я походил в шарагу. А это прям в центре Питера было, серьезный колледж. Полгодика я походил туда и понял, что, в общем-то, сильно от школы как будто и не отличается. Те же преподаватели тоже, даже как будто бы там родительские собрания были, даже какой-то классный руководитель. Mm-hmm. Короче, как будто как школа, только ты уже там учишь не какую-то математику простую, а уже там что-то сопроматы какие-то, и вот в таком духе. Ну и чё, я полгода поучился, и потом понял, что в доту мне играть интереснее, и ушел. А потом через полгода, все-таки на следующее лето поступил в институт уже. Но там тоже недолго.
10: Ну, потому что дота перевесила опять.
11: Ну, я там в КВН поиграл.
10: Взяла верх над желанием.
11: Да.
10: Слушай, а я тебе скажу, учеба, она всегда не Диснейленд. Там,
11: да?
10: Там лажа, да, там по интертейменту так себе. Сидеть нужно на парах долго там.
11: Но я потом сразу, я зато сразу я подумал, а что, ну, мне повезло, батя меня устроил на стройку в Сочи, и все, и с этого началась моя профессиональная карьера строителя. Потом так чуть-чуть уже так и до инженера, короче, доработал. Ну, короче, в итоге я в шараге-то поучился. Вот. А учились ли вы?
10: Так, ну, на самом деле, тут много у нас кто окончил среднеспециальное. Училась на товароведа в Волгоградском техникуме ресторанного сервиса и торговли. Техникум ресторанного сервиса и торговли.
11: Волгоградский?
10: Волгоградский. Волгограде же, Волгоград мекка ресторанов.
11: Ну, конечно,
10: там.
11: И торговля.
10: И там торговля.
11: Там, как известно, шелковый путь проходил через Волгоград, конечно.
10: Конечно. Так, у меня среднеспециальное. Тут понятно. Ну, короче, ну какие-то истории смешные. В шарагах, мне кажется, всегда истории.
11: Ну,
10: какие-то.
11: Конечно.
10: Что-то там в толчке произошло обязательно.
11: Конечно.
10: Там с преподом. А как называется? В школе учителя, а в шараге
11: преподаватель как в институте.
10: Да?
11: Но только там вряд ли доцент какой-нибудь кафедры там или что-то. Там просто препод, типа.
10: Ну, понятно.
11: Ну, нет, конечно, сейчас-то и колледжи такие. Просто, я говорю, я вот был как раз на том стыке, когда ПТУ начало превращаться в колледж. И еще по старой практике. Ну, как считалось почему-то? Если ты после 9-го пошел в ПТУ учиться, то ты неблагополучный. У нас так считалось, по крайней мере. И вот мне было долгое время так неловко. И знаешь, мне расскажи, где ты учился. Я всегда рассказывал, что я два раза на первом курсе института учился. Mm-hmm. А потом я со временем принял, что, ну вот...
10: Принял.
11: Ну такая стигма какая-то была.

0: Ну вот, кое-какие интересные истории потихонечку появляются в ваших сообщениях. И понятно, вы просыпаетесь. Вот там мне понравилось, там типа сажали первокурсников на фонтанчик питьевой. Вот, более-менее. Вот
1: тут не понял, еще раз как?
0: Первокурсников на фонтанчик сажали жопой.
1: В смысле, а как так?
0: Поднимали и на фонтанчик сажали.
1: Он же закругленный.
0: Нет, там торчала пипиндра вот такая из этого.
1: Из пола?
0: Почему? Ну такая хрень, постамент такой, да. Там блюдце такое.
1: Вы что, в американских колледжах учились, у вас был фонтанчик питьевой?
0: Были металлическая, типа как хрень, и оттуда торчит.
1: Я такое видел только в фильмах.
0: Ладно.
1: Вот в этом питьевой фонтанчик бесплатной водой.
0: Дальше, в шараге с физруком в спортзале пили винищу. Хорошая история. Хорошая, то, что нужно.
1: Но такое вряд ли могло произойти в институте с доцентом кафедры физкультуроведения.
0: Да, потому что они пили без студентов, сами.
1: Да?
0: Да, да, да.
1: Там еще прикольная такая тема была, я помню, спорткафедра. Я когда узнал, что она существует, я сразу на нее пытался записаться, потому что, как я понял, какие-то поблажки существуют, если ты на спорткафедре. Тебе там могут где-то там подзакрыть за счет какой-нибудь или что-нибудь вроде того. И я, конечно, как, ну, спортсмен, записался сразу.
0: Ну, у нас были в институте, ну, я не в колледже учился, в институте, были, прямо скажем, выпивающие преподаватели.
1: Да?
0: И спасибо им большое, потому что всегда можно было каким-то образом...
1: С кем-нибудь бухнуть.
0: Нет, получить некую поблажку на экзамене.
1: Ага.
0: Да, как бы...
1: И он такой говорит... Калинин, ну он так не говорил, конечно, он
0: по-другому
1: немножко, но для истории скажем, Калинин, два тебе, ты такой, Степан Михайлович.
0: А если вот так, шмунь
1: и
0: пузырь.
1: Так, да. И вы уже вместе сидите, пьете?
0: Да, такое было. Мы пили с преподавателями, курс на третьем, уже когда подружились там, некоторыми преподами мы дружили.
1: Офигеть.
0: Да, сами мы офигевали, ну, что, в свободное от учебы время. Выучился в техникуме на агронома, когда получил диплом, технарь переименовали в колледж, а агроном стал технологом растениеводства. Это то же самое, просто другими словами. Ну, так приятнее.
1: А у кого тоже вот институт, в котором они учились, уже переименовали и несколько раз, тем более, и поэтому... Ты, кто-нибудь спрашивает, в каком ты институте учился? Ты называешь название, а никто его уже не знает, потому что его переименовали уже. Я просто вспоминал, думаю, а что там интересно, как моя альма-матер поживает? Все-таки целых полгода я там учился. И я смотрю, а уже другое название там какое-то. Раньше это было вот институт Санкт-Петербургский государственный университет растительных полимеров. Технический университет СПБ ГТУ РП.
0: Элегантно.
1: Растительных полимеров. Спросите, чем я должен был заниматься, а фиг его знает. Растительными полимерами, видимо, какими-то.
0: У нас препод по экономике был молодой пацан. И чтобы было интереснее, на уроке экономики мы подсчитывали вместе, сколько зарабатывают женщины с низкой социальной ответственностью. Ну, прости.
1: Нормально. А как у тебя институт назывался?
0: Педагогический университет.
1: Ну,
0: Липецкий государственный.
1: ЛГПУ,
0: да.
1: ЛГПУ?
0: Да. Сначала он был институт, но я уже учился в университете. Но ничего не изменилось. Имени Петра Петровича Семенова Теньшанского.
1: Ничего себе!
0: Да. Трехэтажный назад, что-то хотел, все серьезно.
1: Нормально.
0: Так, на паузу уходим ненадолгую. Не теряйте.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 2 октября в Красноярске малооблачно, днем плюс 13, ночью плюс 3. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов хороший с 1 по 7 октября. Форель свежемороженая, потрошенная, морская, 1 килограмм. 999 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
2: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит...

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске час дня. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте. Я сейчас забыл сказать 9 часов в Москве, ну вот в этой, в начале. И вот сейчас, наверное, в Москве люди с ума
3: сойдут.
2: Нет,
3: я сказал, ты оботлёшь.
2: А, ты сказал, да?
3: Мы ну, команда, мы друг другу помогаем. Мы же вот как правая и левая рука. Как левая и правая ухо.
2: Означаю, правая рука левая. Ем.
3: Ешь.
2: Держу мышку.
3: В левой руке мышку, в другой руке вилку.
2: Вилку. Под мышку. Короче, смотрите, значит, что... Да ничего, я тут пытался вспомнить... Помнишь песня Брута и Елена Ваенга «Аэропорт»? Что-то мы ее больше не ставили даже ни разу. Прикольная песня была. Мы ставили ее, знаешь, когда 18 сентября она вышла. Уже 2 недели как, а мы после этого ни разу ее даже не поставили.
3: Ну, поставь.
2: Ну, попозже. Сейчас уж не буду, а то я сейчас поставлю всем так Брута и Елена Ваенга. Как на день рождения. Им что, так сильно радовать-то уж не будем, люди? Хотя хотелось бы. Я вообще живу только для того, чтобы делать жизнь других людей ярче немножечко. Это
3: да
2: ложь.
3: Все хорошо, ты не переживай.
2: Главное. Это я наврал сейчас.
3: Да хорошо.
2: А ты для чего же?
3: Я для чего живу? Чтобы делать мир лучше на отдельно отведенной мне территории.
2: В Липецке?
3: Ну нет, ну вот на работе. На своей.
2: И чью жизнь-то тут лучше делать?
3: Я вот, знаешь, вот кто-нибудь улыбнется, допустим, от наших преколов.
2: Да.
3: Я считаю, что, значит, не зря живу.
2: Ты в прошлом часе поднял вот эту тему про шутки. Какая там эта история была с шутками?
3: А, типа, а чё вы так в эфире не шутите?
2: Да-да-да, тебе... Блин, а мы можем рассказать эту историю с музыкастингом? Почему это... Мы можем ее рассказать?
3: Да там ничего такого.
2: Ну, короче, ничего такого. Ладно, рассказываю. Там у нас музыкастинг сейчас стартует. Шоу, где мы набираем молодых талантов, и там куча им всего там, если они выиграют. И, значит, на одном из них будет Кирилл ведущий, а на одном должен был быть я ведущим. Но потом меня убрали. Из ведущего поставили просто судить. Убрали из ведущего. И я спросил, а почему меня убрали из ведущего? Мне не доверяют, что ли, сказать? Сказали, ну ты, скорее всего, будешь шутить просто и выйдешь из тайминга. А Кирилл такой, а, то есть я, значит, точно не буду шутить. Видишь? Наше начальство было там уверено практически.
3: Ну, они на

0: Знают, конечно. Нет, там же действительно очень важно все по секундам, потому что видео работает отдел, и он завязан на ведении. Там нужно следить за таймингом. И вот это структурно. Я себе все распишу, сценарий там. А ты лучше судишь, потому что я не могу судить. Мне некомфортно. Вот меня зовут, типа, с Артемом посудить музыкастинг. Для меня это каторга. Почему? Потому что мне неудобно.
1: Ну да, там прям, если совсем даже лютый бомж будет, Кирилл такой скажет, да нет, ну песня хорошая.
0: Ну, молодые ребята, начинающие, они там, у них какие-то иллюзии. Они там, возможно, в будущем кто-то из них. Мне неудобно.
1: И во-вторых, в том-то и дело, и тут он столкнется об тебя.
0: И во-вторых, я хочу перед всей страной признаться. Я вот слушаю песни какие-нибудь новые, и мне никаких эмоций они не вызывают в основном. И я вот думаю, ну что вот сказать? Ну, хорошая песня.
1: А новая песня, допустим, вот Митяева вызвала бы у тебя эмоции?
0: Да тоже уже нет. Ну,
1: да?
0: Ну уже, я взрослый уже. Мне не возбуждают такие вещи. Меня не заставляют в выступлении биться песни просто.
1: Да? Тем более... Не было мурашек никогда по спине от песни давно.
0: Было от песни...
1: Ну, Кришна, последний
0: Кришна,
1: раз,
0: да. Это было 2 года назад. На самом деле было. Я уже неделю я услышал песню, слушаю ее каждый день.
1: Лист дофамин.
0: И стесняюсь ее поставить. Нет, другая.
1: Какая, скажи?
0: Ты не знаешь такую. Но я ее протестировал на коллегах. И вот Алина наша ее знает и тоже любит. Но я ее поставлю в следующий раз.
1: Экспонат Мия Бойко.
0: Ди-ляй-ляй, ди-ляй-ляй-ляй. Там так поется. Кайфуй называется.
1: Кто поет?
0: Ну, это такая нишевая песня. Но она в соцсетях популярна. Я не могу ее все вот как-то вот себе...
1: То есть приходят к тебе артисты профессиональные, ставят песни, у тебя никаких мурашек, а потом ди-ляй-ляй-ляй. Ты...
0: Да, я такой, блин, вот это прикольно.
1: Да.
0: Ну вот так вот как-то, да. Ну вот.
1: А как ты в глаза теперь им будешь смотреть?
0: Так а я же не обязан, чтобы биться в экстазе от каждой их песни.
1: А это
0: если только
1: работа.
0: Серега Лазарь придет, или там группа Добро.
1: Только так.

0: на новом радио.
1: Уважаемый Кирилл Калинин, значит, я нашел другие новости смешные, не только ту, которую вы нашли, что Александр II кальянами...
2: Курил калик.
1: Да. Объявите, пожалуйста.
3: Дорогие друзья, в данный момент трансляция классных песен прерывается ради экстренного выпуска сомнительного содержания новостей в студии. Артем Селиванов, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл. Россияне стремительно тупеют. Уже каждый пятый 20% уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, заявили в Российской Академии Наук. Всего год назад так думал каждый шестой. Кроме того, 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами, а 36%, что антибиотики убивают вирусы. 38% граждан из тех, кто принял участие в онлайн-опросе, верят в существование колдунов. 38% треть людей, по сути, даже больше. А 32%, что некоторые экстрасенсы могут точно предсказать будущее.
2: Ну, это, кстати, правда. Это, да? Конечно. Слушай, а вот объясни мне, я не понимаю, некоторые вещи кажутся как белый день ясны. Ну, как можно вот... Это вот люди, когда не знают, типа, столица Франции, они не знают. Вот эти, да, опросы на улицах. А как вот, как такое вообще возможно физически? То есть они как вот, они живут просто... Да. То есть какие-то другие интересы у них? Или у них вообще нет интересов? Вот как?
1: Ну, они зато знают, что такое босс KFC.
2: Ну, это, допустим, сленг. А вот какие-то базовые, ну, базовая эрудиция какая-то. Там, не знаю, столица... У меня ощущение, что они не знают столицу России. Вот эти,
1: да нет, ладно, столица-то. Столица ты можешь как бы...
2: Ну да, это условно,
1: вроде бы,
2: как, например.
1: Да, все столицы ты и не обязан знать, но верить в существование колдунов и экстрасенсов, это у меня, конечно, вопрос.
2: По телеку уже показывают, а у нас телек — это, безусловно, авторитет.
1: А по поводу того, что там Солнце вращается вокруг Земли, это там или наоборот, как вот они считают, это тоже такие знания, которые... Ну, как будто,
2: как будто
1: бы,
2: кажется, еще в школе, в пятом
1: они
2: классе.
1: Они кажутся базовыми, но все равно, но мне кажется, базовые, они, да, чуть выше, чем база. Но вот по поводу...
2: Ну как вот, ребят, вот смотрите, Солнце, вот оно, солнышко, и там планетки, и они вот, грубо говоря, летают. Вот Земля, там, mm-hmm, эти три слона, да, черепаха, да, на ней Земля, и вот это все вокруг Солнца летает, так?
1: Наверное.
2: Приблизительно.
1: Ну вот у меня, допустим, я выложил там кусочек интервью там в Рилсе, и мне написали: а, ну вот ты Скорпион, я точно такая же. Я думаю, какой Скорпион я? Я песню Wind of Change не пел.
2: Я Саб-Зиро, во-первых.
1: Да.
2: Во-вторых, Wind of Change не моя песня.
1: И не моя песня, так что идем,
2: ну, ладно,
1: дальше.
2: Что еще важного произошло, о чем мы должны узнать непременно?
1: В Москве появится метро, знаешь, докуда?
2: До Твери.
1: Дальше.
2: Дальше? До Тулы?
1: Дальше.
2: Господи, Якутск.
1: Ну, не настолько.
2: Ну, а что это за метро? Это прям не метро такое? Это же, ну, наверное, это, МЦД, знаешь, электричка,
1: типа,
2: как, или как?
1: Ну, как электричка. У нас же, видишь, в какой-то момент и электрички стали метро называться, потому что, mm-hmm, с них там удобные переходы и так далее. В Минск.
2: Класс.
1: Вообще круто. До столицы Беларуси можно будет доехать за несколько часов из Москвы-Сити. То есть ты в Москве-Сити сел, в Минске вышел, прикинь. Россия и Беларусь начинают совместное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. Общая протяженность составит 700 километров. Так что вот, пожалуйста, съездил туда.
2: Хорошая новость. Я
1: джинсы в Заре купил. Поехал обратно.
2: В интернете посидел.
1: Да.
2: Без всяких.
1: Хорошая новость, мне понравилась. И причем меня еще... И в Москве-Сити. То есть ты доехал до Москвы-Сити на метро, сделал типа лайтовенькую пересадку там какую-то легенькую и поехал в Минск просто. Другие люди называют это вокзал, но...
2: Но не... те, кто в Москва-Сити тусуются, им вот эти вокзалы, суета, да, шумгам, им бы сразу сесть там же вот.
1: Да.
2: Из башни Федерации.
1: Вообще. Что? Такая новость. Студентка 3 недели проучилась в университете имени Герцена и узнала, что не поступила.
2: Угу.
1: Девушка ходила на лекции 21 день, получила студенческие, даже взяла кредит на учебу в Питере, но потом узнала, что ее даже не зачислили. В университете заявили, что она не прошла конкурса, договор ничего не гарантировал. Так что как-то вот такая странная ситуация. Но мне все чаще и чаще попадались раньше рилсы, где, знаешь, какой-нибудь чел там типа проникал в какой-нибудь институт или в школу и просто на занятиях сидел там, знаешь.
2: И вел занятия.
1: Как новенький. И даже были, реально были рилсы, где вел занятия. Я так думаю, типа, что, просто пришел, сказал: я новый преподаватель, а, проходите, и видео. И все. Может быть, с ней так же произошло. Ну и последняя новость на сегодня. Кот взорвал квартиру в подмосковном Одинцово, пока людей не было дома. Значит, рассказываю. Там взрыв был. Никого дома не было, а взорвался баллон, типа, как от дезодоранта, который кто-то поставил на плиту и включил ее.
2: Ну, типичная ситуация.
1: И вот, причиной взрыва стал нагрев детонации туристического газового баллона.
2: А кот при чем?
1: Ну, а кто мог поставить? Никого не было в доме, кроме кота.
2: Кот поставил баллон.
1: Кто-то взял газовый баллон, поставил его на плиту, включил ее.
2: Да как он лапками?
1: И взрыв произошел.
2: Непонятно.
1: А никого дома не было,
2: а он же, кота. Ему лапками неудобно, скользкий же баллон.
1: Ну, кстати говоря, шутки шутками, а мне часто попадались новости, как коты случайно включали плиты газовые или... Вот эта плита, которая индукционная, ее же вообще легко включить. Ты иногда просто подвинешь, блин, суп, а там уже какая-то кнопочка нажимается, и у тебя все отключается или включается. Поэтому ее-то включить вообще там в два счета. Любой кот сможет, поэтому извините меня.
2: Судьба кота какова?
1: Тут не уточняется, к сожалению, но вот видите, блин, страшно. Вот так оставишь кота, он тебе потом... Пришел домой, а у тебя минус хата.
2: Потом,
1: а у тебя минус хата. А коту пофигу
2: вообще.
1: И ты
2: такой, минус вай. Блин, у меня минус хата.
1: Вот, собака хотя бы себя как-то неловко чувствовать будет, а коту вообще наплевать. А, песня Елена Ваенга и Брута «Аэропорт». Мне понравилась прям песня.
2: Да
1: хорошая.
2: Конечно.

0: боялась. Обычно такие, как мы, не подпускают кого-то близко. Таких, как мы, по прилету встречают только таксисты.
1: Такси, ребят.
0: Я не верю в пророчество, просто встретились два одиночества.
2: Я

0: песня понравилась еще в том числе, потому что я эту песню Елены Ваенга «Аэропорта» не знал. Я ее впервые услышал, я думал, они специально написали. Мне интересно, я один такой? Ну, я понимаю, один. Что не к этому чату, к нашему обращению в таком духе, но, может быть, кто-то тоже песню Елены Ваенга «Аэропорт» не слышал.
1: Ну, для меня это вот
0: поставьте
1: как типа, столица Парижа и солнце вокруг Земли вращающиеся.
0: Вот, я тоже говорю, что я не в том чате, прошу плюс поставить к этому, но вдруг кто-то тоже не слышал, как и я. Поставьте плюс. Мне интересно, нужно найти какого-то еще одного хотя бы.

0: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
3: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
1: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
5: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
4: 205-05-87. Подробности на сайте MySkyFly. fly.ru.
6: ИП Доледенок Василий Васильевич, ОГРНП 326-246-800-081-877.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Новое на новом.
9: Искрами глаза сжигать небе звезды.
7: Фейген. Искрами.
9: Пока у нас есть еще 20 минут.
10: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
7: Ваня Дмитриенко.

0: Сейчас просто тут, значит, нарезка песен играл. Я буквально на секундочку просто задумался. Там вот Севиль поет «Жду тебя на дне, мне нравятся парни помутней». Да. А сама она Стони, который самый немутный парень вообще во вселенной. Типа, ну, вот Тони и мутный парень, видишь, они вообще на разных сторонах находятся.
1: Это пророческая песня. Она говорит «Жду тебя на дне», да. И он, и ее мужчина Тони. Тонет. То есть Тони умозрительно утонул, как бы, в чувствах. Знаешь, и вот так вот все. То есть это пророческая песня.
0: А, на дне, я думал, она поет «Жду тебя на дне города Липецка». Нет, там не так.

0: хотел тут какую-нибудь дискотеку устроить пятничную, но мне что-то так лень было треки искать, честно говоря. Вот, это диджей Любовь Акавалера Destination, чтобы вы поняли, как он работает. Пятница сегодня, надо было бы потанцевать, но вот лень треки искать, а что делать? Я подумал, давай тогда, может быть, сами споем.
1: Давай.
0: Я хотел что-нибудь Пендулом Тарантула, но там что-то по тексту у меня не срослось немножечко по поводу оригинального Пендулом Тарантула.
1: Наверное, Пендулом и текст Трофим Город Сочи, что-нибудь такое.
0: Ну нет, там будет близкое, просто саму песню я вот не могу. А вот я решил песню, которую все знают, ну две песни, которые все знают. Смотри, во-первых, Пендулом Тарантула, во-вторых, вторая какая? Она у нас, мы ее уже пели, и она улетела в народ, людям понравилась.
1: Какая?
0: Ума Турман, «Ночной дозор».
1: Подходит.
0: Подходит. А объединяем. Там, я тебе скажу, там реально подходит. Смотри. Ты готов жестко наваливать drum and bass?
1: Конечно, как обычно, нет. Поехали.
0: Погнали тогда. Раз, два, три. Ну, интернет. Стоять на месте стоять. Я... Стоять на месте стоять, иначе рискуешь ничего не понять.

0: А я тоже, в общем.
1: Можно устать, когда спел два четверостишья.
0: Ну вот тут Олег подсунул какую-то песню Ума Турман на станции метро Горьковская «Ночной дозор» ремикс. Человек слушает эфир и сразу же что-то прикинь накидывает.
1: И что, поставь, это чуваки, прикольно? Это клубешник такой, да, по-моему, в Нижнем Новгороде. Они там колбасовые всякие штуки
0: ставят.
1: Хочешь
0: сказать, колбаснее, чем сейчас мы делали?
1: Ну нет, не настолько.
0: Новое радио.

0: надо провести небольшое расследование. «Ночной дозор» — это же книга, да?
1: Да, Лукьяненко.
0: Книга Лукьяненко. А еще дело в том, что в «Игре престолов», он же тоже по книге, Джордж Мартин написал ее, там компания, которая сторожит стену, тоже называется «Ночной дозор». И вот мне интересно, кто раньше придумал понятие «Ночной дозор»? Лукьяненко или Джордж Мартин?
1: Интересно.
0: Надо понять просто. Потому что я вот тоже, я смотрю там, смотрел «Ночной дозор», а вот... А мы запомнили «Ночной дозор» по-другому немножко, вот таким.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траум, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра «Нового радио». Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб «Нового радио». Реклама.
3: Подвиг богатырский победой славен. От дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и плати в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: должны супыть.
1: .банк. АО. .банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
9: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Новое радио. Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтрау.
12: Мы сегодня обсуждаем ваши альма-матер, но если вы учились в институте, там, в академии или там, я не знаю, где-то...
13: То посидите на кафедре пока, да, отдохните.
12: Мы сегодня общаемся с теми, у кого среднее специальное. 8-495-232-16-32. Сегодня день среднего профессионального образования. Все, кто ПТУ закончили, там, колледжи, техникумы и так далее, звоните, звоните, рассказывайте, на кого вы там учились, как вы после 9-го ушли из школы, почему вы это сделали, почему не институт. Звоните, рассказывайте. Вот так. А вот у тебя, вот когда ты в молодости был, у вас не считалось так, что если ты после 9-го ушел, что ты беспризорник какой-то?
14: Считалось.
12: Считалось тоже?
14: Конечно.
12: А сейчас, интересно, так считается до сих пор?
14: Потому что называлось это все СУС.
12: Что это?
14: Среднеспециальное учебное заведение.
12: А.
14: СУС.
12: Понял. Ладно. Алло, привет.
14: Пойду в СУС.
15: Здравствуйте.
14: Имя?
12: Здравствуйте.
14: Семейное положение.
15: Александр Киров в разводе.
12: Рассказывайте.
14: Киров в разводе.
12: Да.
14: С гордостью, правильно.
12: Молодец.
14: Саня, надо об этом говорить.
12: Ну что, да. Рассказывай, ты из Путяги или нет?
15: Да.
14: Красава. Где?
12: На кого?
14: Кого, да, что?
15: В городе Кирове учился на автослесаря.
12: На автослесаря.
14: Работаешь по специальности, Санечка?
15: Ну, плюс-минус.
12: Брат, а объясни мне, вот смотри, вот ты учишься в школе, ты, по сути, пустой графин, наполняй чем хочешь, и ты мог там, типа, выбрать любую профессию, а ты такой, пойду после 9-го на автослесаря. Почему так?
14: Почему так получилось?
15: По стопам семейным. Все водители в семье, поэтому
14: да,
15: так.
14: У меня папа автослесарь, мама автослесарь, и я автослесарь.
12: Я автослесарь.
14: И сын мой будет
12: автослесарь.
14: А автослесарем же всегда есть работа, правильно я понимаю?
12: Конечно.
14: Бабки всегда при кармане.
15: Конечно, машины же. Люди ездят на машинах.
14: А потому что, Сань, я тебе так скажу. Раньше машины делали инженеры, а сейчас маркетологи. То есть это каждые три года. А в них заложено, Сань, чтобы ломалось. Правильно я говорю?
15: Естественно.
14: Конечно, это все заговор мировой.
12: Почему ты не мог по-честному сказать, просто учиться не хотел, поэтому пошел на автослесаря?
14: Нет, у него династия.
15: Да нет, почему? Я нормально учился, очень хорошо.
12: Подожди, династия, вряд ли у тебя папа бы сказал. Ты бы сказал, я хочу стать, я не знаю, там, нейрохирургом. И папа такой, нет,
14: не вздумай.
12: Перекапывай вот.
14: У тебя бабушка автослесарь второго разряда, а ты что?
12: Ты что, нас всех подовести решил?
14: Да, как мы соседям автослесарем будем в глаза посмотреть,
12: да.
14: Санька.
12: Да?
15: Так? Ну да.
14: Да.
15: Ну ладно. Нет, он бы так не сказал.
14: Понятно.
12: Ну да.
14: Санечек, ну ты своей жизнью доволен, Сань?
15: А привет, да, я вообще доволен. А привет можно передать?
12: Ну, нет.
15: А если хочется очень?
14: Ну, нет, не всегда в жизни, что хочется, конечно. А ты получаешь, ты же должен знать.
12: Да. Вот ты хочешь Rolls-Royce монтировать, а приходится...
14: Ну так-то понятно, согласен.
12: Ты хочешь Rolls-Royce монтировать, а получается только пока Солярисы.
15: Ну или Жигули.
12: Ладно, передавай привет и пока тогда все, расход.
15: Я всем пацанам с Магнита хочу передать привет всем водилам.
12: Все, ладно.
15: Очень много кто с утра вас слушает. Прям вообще кайфуем.
14: Пацанам привет. Все.
12: А они же продукты возят, они не могут колу нам забросить. Так а, он, они в Кирове. Ну,
14: не надо.
15: Мы-то в Кирове, а вы где?
14: Мы на качелях сидим, да, ждем качаемся. Кока-колу.
0: Да. Скиньте попить!
15: Все понятно.
12: Ладно, пока. Ну, колу хочется просто. Я уже думаю реально о том, чтобы здесь, если бы тут не было такое правило, что тут клювом нельзя щелкать, я бы вполне себе вот этот такой же холодильничек поставил, как у меня дома стоит, который ты подарил, и пил бы из него кока-колу.
14: Давай мы тебе купим просто на замочек его, на кодовый.
12: Ну вот только так, если. И то там даже не то, что замочек, там нужен сейф будет, где толщина будет с кулак вообще металла. Потому что Эвид через такой проберется. Поэтому, да... Хотелось бы организовать себе здесь такой холодос, но увы. Так, 8495-232-1632. Алло, привет. Алло.
15: Алло.
12: Привет, как тебя зовут?
15: Саша.
12: Саша, рассказывай, чтобы в путягу ходил ты.
15: Ну, еще как ходил.
12: Ну, с вот. Пакетом?
15: И с пакетом в том числе.
14: А туфли у тебя были с этими, с носами с тупыми с такими, черные?
15: Нет.
12: Ну не настолько.
14: Ну ладно.
12: Ну ладно, рассказывай, на кого ты учился и почему.
14: И в каком городе, да, что за заведение?
15: Город Рязань, железнодорожное училище.
12: И на кого ты учился? На типа на человека, который будет ходить и по колесам молотком стучать с умным видом? Вот этот, да?
15: Не, я как раз человек, который на этих колесах передвигался и передвигается.
12: Ты машинист? Настоящий?
15: Машинист, да.
12: Офигеть, ты машинист настоящего поезда?
15: Настоящего.
12: Слушай, а мне Воронеж надо будет 9-го, сможешь подкинуть?
14: Нельзя там под блату человечка подкинуть.
12: Не поедешь в Воронеж 10-го?
14: Сань, давай, интересные вопросы задавайте. Санек, расскажи, пожалуйста, зарплата достойная? Это я сразу начал задавать вопрос, потом передумал.
12: Корова,
14: да, что корова на путях, что делать?
12: Ты тоже об этом сразу подумал?
14: Конечно.
15: Корова на путях, но потом приходится кишки смывать.
12: Ужас.
14: Это все на вас ложится тоже, да?
15: Да, абсолютно.
14: Ну, тормозить ты не можешь, потому что у тебя пассажиры. Они все попадают и увечья получат. Правильно я понимаю?
15: Нет, торможение ты применяешь, но обычно...
12: Ну, а ты не успеваешь.
14: Не, да.
12: Ты же видишь корову за метр до того, как она на рельсы вышла, да. А не за километр.
14: Тормозной путь у твоего состава какой? Километр?
15: Ну, все зависит от состава.
14: Ну, груженный, пассажирский, сколько он тормозит?
15: Груженный пассажирский, ну да, в районе, может быть, километра 200.
12: А у тебя есть человек, который вот так уголь вот так вот туда, лопатой?
14: Стоп, куда? Да. И дым такой идет над твоим вот этим составом?
12: И вы в Хогвартс едете.
15: Я не настолько старый.
14: Он не делает чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, вот так не делает.
12: Да, а колеса там не связаны вот так между собой такой палкой, чтобы оно как бы вот так вот делало?
14: Да, такой локомотив черно-красный такой со звездой у тебя, правильно?
12: Да.
14: Нет, Санечек, нет. Если кто-то, допустим, в 7-м вагоне пассажирского поезда дернет стоп-кран, да. Какие последствия будут? Вот если какой-нибудь дебил дернет там, вот какой-нибудь в кепке рэпер там в черном, да. Вот, захочет, что произойдет?
15: Ну, надо сходить его поймать и наказать.
14: Нет, поезд тормознется? Но...
15: Тормознет, конечно.
14: Угу. Все попадают, получается, да, со своих полок.
12: Я слышал, какой-то стендапер шутил, что типа штраф покурить в тамбуре 5000, а за срыв стоп-крана 1500.
14: Да,
12: типа...
14: и плюс по башке от машиниста, скорее
12: да,
14: всего.
12: Да, но типа дешевле в 3 раза получается нажать стоп-кран и выйти на улицу покурить. Это он так пошутил. Там действительно так?
14: Да, какие санкции за это?
15: Сейчас даже не знаю, какие, потому что уже последние 5 лет я не там работаю.
14: Ну ладно.
12: А чё ж мы с тобой тогда
14: разговариваем? А мы лалы с тобой, да. А ты уже, оказывается, вон не действующий.
12: Ах ты. Ну ладно, тогда давай.
14: Расстроил нас, Санечка.
12: Да, пока.
15: Давай
14: нас пока.
12: Ну вот, а так общались нормально.
14: Ну нет, у него опыт, видишь, он помнит.
12: Опыт просто. Есть. Быстро еще кого-то. Давай, а вот когда вот произошел с коровой инцидент, ты имеешь право что-то там с собой взять? Ну, оно же уже случилось все равно. Алло, привет. Ой, я не взял трубку. Алло.
16: Здрасте. Как вас зовут? Откуда вы?
12: Алло.
15: Алло, здравствуйте.
12: Привет, как тебя зовут?
15: Руслан, Москва.
12: Руслан, ну что, ну я уже не буду этот вопрос задавать. Просто на кого учился в ПТУ, сразу вот так заведем.
17: У меня вообще там был трэш. В 9 классе оставили на 2-й год, попал потом
12: в тюрьму.
17: В места не столь отдаленные, да. И там отучился на автомеханика.
14: Там отучился.
17: Освободили.
12: Подожди, а как называется учебное заведение? Просто там говорят, я там закончил там ПТУ номер 10.
14: Да, а ты говоришь, а ты окончил что
12: ИК-6.
14: Получается?
17: Да, я вообще не хватался просто. Уж вам вот дозвонил.
12: Подожди, а когда ты устраиваешься на работу, там же надо писать, какое ты учебное заведение закончил. Что ты пишешь? Отучился в тюрьме на автомеханика.
17: Не, я уже никуда не устраивался, я просто тут в Москве, так сказать, темчик.
12: А, темчик.
14: Вот это у тебя биография.
12: Слушай, ну у тебя, когда ты после 9 на 2 год, в 9 на 2 год остался, тут уже как бы на судьбе было темчиком стать написано.
14: Ну ты прикинь, ты просто посмотри, значит, во 2 год оставили, пошел это, попал в тюрьму, там отучился, он еще не доучился в тюрьме, его освободили, он не успел, сейчас он темчик, господи. Да, Руслан, вот таких надо людей. Людей звать сюда, ну, знаешь, вот истории, да?
12: Есть о чем рассказать. Слушай, ну круто, конечно. Вот это...
14: Ну круто! На 2-й год отсидел. Ну круто!
12: Не, мне нравится, что ты сам к этому с иронией относишься.
14: Ну было и было, ты осознал все.
17: Да, конечно. Зато сейчас все классно, все здорово, все супер.
12: Все, ну давай, чтобы оно... Ну, а нет желания пойти там на заочку в
14: или
12: институт?
14: Или в тюрьму,
12: да,
14: еще раз?
12: Нет, ну...
17: Да, не, такого...
14: Такого нет желания, ну все тогда.
12: Ладно, это нет. Он про заочку, а про тюрьму сейчас ответит. Ладно, пока.
14: Давай, Руслан, пока. Вот это наши слушатели.
12: Вообще, пожалуйста.
18: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
19: Реклама. Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь. Это надо видеть. 6+.
20: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
21: Во всех магазинах продуктов хороший с 1 по 7 октября. Сосиски СПК фирменные «Ностальгия по-советскому» 660 грамм. 199 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
22: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
23: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
24: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термо-Сокол. Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
26: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Красноярске 2.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
2: Ну вот, кстати говоря, в прошлом часе я пошутил, что когда парень из «Магнита» позвонил, сказал, что...
3: Парень из «Магнита» звонил?
2: Ну, который возит в Кирове.
3: А, «Магнит» возит?
2: Да.
3: А как он не магнитится к машине?
2: Это интересно, что-то мы не спросили. Ну, короче, типа, я пошутил, что колу завези нам по-братски. А вот тот человек, который там, видимо, работает где-то, он сказал, куда колу привезти.
3: Ну и что, ты сказал,
2: ну, у нас,
3: куда?
2: Я сказал, у нас час остался, уже он не успеет, поэтому... Что мне сейчас надо? Он привезет колу, а ее все выпьет дневное шоу и вечернее.
3: Так что, ребят, вы когда предлагаете что-то безвозмездное, хорошее, доброе, вы тоже голову включаете, чтобы было удобно Артему.
2: Ну, в смысле Артему? Мне-то...
3: Он, кстати, полчаса назад это написал. Вот за полтора бы он успел.
2: Он бы успел, а я бы ее не успел здесь попить. Ее бы за выходные все растаскали.
3: Это претензия как раз к людям, которые хотят что-то приятное сделать. Тоже, чтобы они чуть-чуть кумекали, да? Чтобы чуть пораньше ты напиши там, да? Там как-то, ну, смекни, ну, что там, рассчитывай свой путь.
2: Во-вторых, претензия к тем, кто это разберет за выходные, ты чего?
3: Да нас не разберут.
2: Да-да, тут стоит с баночкой колы появиться только в Open Space, сразу же налетает, где колу взял?
3: Просто напиши записку, что это рантраумба кола. Никто не пьет. Кто выпьет, там можно там лох, например.
2: Я не думаю, что это всех остановит.
3: И Миша такой, Данилов, наивный.
2: Да. Поезда обсуждали еще, мы в прошлом часе позвонил человек про поезд, и я вспомнил такой интересный факт, который на самом деле не особо интересный, про трамваи. Вот трамваи, про раскраску трамваев. Знал ли ты, Кирилл Калинин и Олег, который здесь сидит, что...
3: Раскраска трамваев?
2: Раскраска трамваев, что в Москве только синие трамваи ездят, раскрашенные в бело-синий цвет или полностью там синий, а в Питере красные. То есть там разделение идет. Ну, вот так вот разделение. Для Питера и для Москвы делают вот разную краску трамваев. А еще я в какой-то момент задумался, что я очень-очень-очень-очень давно... ну, я понимаю, что сейчас это все там скрыто. Трамваи делают, что у них там корпус в пол как заниженный выглядит. Раньше, помните, был вот этот трамвай, у которого тормоз был вот такой вот, там такая штука опускалась на рельсы огромная. Еще одна рельса.
3: И она зашпала вот так.
2: Да.
3: Не помню такого.
2: В смысле не помню?
3: Как эта штука на рельсы опускалась?
2: Ну вот, себе представь, два вот этих, два колеса. И между ними такая балка была. И она вот, если там экстренное торможение надо какое-то применять, она вот так опускалась. И она вот
3: просто не обращала внимания.
2: Она и сейчас существует. Я погуглил, заботился этим вопросом. Она и сейчас существует, просто сейчас это уже не видно. Там это закрывают. Вот.
3: Спасибо за интересный факт.
2: Да, так что вот, пожалуйста.
3: Никогда не знаешь, когда из твоих уст про трамвай интересный
2: трамвай
3: факт.
2: Трамвай и имба, на самом деле, реально. Я всегда
3: имба
2: так
3: и
2: детстве,
3: трамва.
2: Я всегда так в детстве любил на трамвае кататься.
3: Сейчас уже давно не катались мы на трамвае.
2: А как ты
3: пойдемте
2: некуда?
3: Все вместе, ребят, кататься на трамвай. Ай да, и так.
2: Да, по Мосфильмовской.
3: Вот так.
2: Сядем на ВДНХ и поедем на Щелковскую на трамвай.
3: Олег, ай да, Артем, ну что вы такие грустные?
2: Не, я готов. Трамвай.

0: вообще круто.
1: И колу как раз тебе в трамвае подвезут.
0: Блин. Нормальная тема. Слушай, ты прям... А что ты гитару взял?
1: Не знаю, захотелось подержаться. Песня про трамвай.
0: Давай.

0: едем на трамвае к Райтрауну домой пить кока-колу.
1: Ну ты прям сектор газа вообще. Молодец.
2: Спасибо огромное, ребят. Приходите на мои концерты в ДК «Строители».
1: Мне кажется, Кирилл гроза подъездов был в нулевые.
2: Подъезд грозаздов, да.
1: Да. Понятно. Спасибо.

0: и Рэй Траун.
1: Наша музыкальная энциклопедия Элина, которая знает все про музыку абсолютно, сказала, куда пропала Кайли Минок. Наконец-то. Единственный вопрос, что вот могла бы и написать, во сколько по времени это было, потому что она написала, что Кайли Минок 26-го выступала в перерыве финала австралийской футбольной лиги.
2: А шикарно. Я хочу обратиться, Элин, а мы что должны, во сколько это было? Мы сами должны узнавать.
1: Ничего.
2: В чем она была одета? Я что, должен думать, гадать?
1: Я извиняюсь, а где это можно было посмотреть, чтобы или пересмотреть?
2: На каком видеохосте? Смотреть.
1: Прикинь, человек, насколько в музыке разбирается. То есть она знает, что 20-минутное выступление в перерыве финала австралийской футбольной лиги. Ты что-нибудь вообще знаешь про австралийскую футбольную лигу?
2: Нет, да и люблю прийти после работы, врубить какой-нибудь футбольный матч австралийский. И потом, когда заканчивается, я на новозеландскую футбольную лигу. Да, да, да.
1: Единственное, что я знаю про австралийскую футбольную лигу, это то, что они там вниз головой вот так играют.
2: Да, и у них мяч все время падает. Да. Это там сложно, ты че?
1: Конечно, там им надо как-то ловить этот мяч еще, а там же... И не получается.
2: Элина шарит, это австралийская футбольная лига, исландский бадминтонный союз.
1: Ну, конечно.
2: Где кто выступал.
1: Ну, это знаешь, это как вот эти, которые сильно увлекаются ставками на спорт, они же ставят всегда на какие-то, типа, максимально нишевые события, типа, там, какие-нибудь там... Вторая лига молдавской хоккейной организации. И они там такие, так, сегодня играет такая-то
2: молдавская хоккейная организация.
1: И они там анализируют. Типа, я не знаю, может, там какие-то коэффициенты на это другие. Но, кстати говоря, по поводу и спортивных мероприятий, мне вчера видео попалось, где, значит, какой-то интернет-турнир проводился по шахматам. Видимо, часто проводят там на этом сайте турниры. И там один стример попался на Магнуса Карлсона. А это же, типа, топ-1 уже очень долгое время, топ-1 шахматист в мире. И он попался на него, и он так радовался, что он, типа, порвал вначале на себе футболку.
2: А потом и на нем.
1: Нет, а он, Магнус сидел просто спокойненько. Он порвал на себе футболку, начал орать через крики. Он вот так вот играл. Типа он не мог поверить.
2: Я 2-4.
1: Так и было. Он всю игру не мог поверить, что он попался на Магнуса. А потом... Он у него еще и выиграл каким-то образом. И он в какой-то момент... Он настолько не мог поверить, что он у него выиграл, что он в какой-то момент штаны снял, чтобы ты понял. Но они...
2: Что там у них у шахматистов происходит вообще?
1: Он остался... Он просто стоит голый в трусах перед камерой, орет за сердце держится. Ну ты представь, это вот как... Это как вот если ты вот вышел, допустим, один на один поиграть там, я не знаю, с Неймаром и победил у него случайно. Или там... Или с каким-нибудь... Кто там сейчас топ-1 футболист?
2: Не, ну Магнус и Карлсон может понять, когда человек напротив тебя делает, ты можешь сосредоточиться.
1: Нет, они же в интернете.
2: В интернете? То есть он у себя дома штаны снял?
1: Да, то есть он перед камерой на стриме играл. Но, конечно, я за парня порадовался, типа, прикинь, топ-1 шахматиста победить. Меня всегда впечатляли шахматы, но я вот эти вот эндшпили, там, мистер Шмидт, я это все не понимал никогда, там, австрийская защита, там.
2: Нет, что-то. Прикольный музон у него.
1: Это да. Нет, я умею играть в шахматы, но я вот эти вот понятия все не...
2: У меня, я смотрю на камеру, у меня челка, на нее можно уже предметы ставить какие-то, знаешь, там баночку кока-колы, такая, как столик. У нас просто ветрено в студии, ветер юго-западный.
1: Ветер в голове, а ты влюбленный.
2: А во всех девчонках своего двора, да. В мире столько мест, где еще ни разу не было.
1: По поводу колы, человечек сказал, что он на следующей неделе закинет нам. Он сказал, все, вопросов нет на следующей неделе.
2: Да знай, Артем, на следующей неделе мне не надо. Нам был сегодня.
1: Надо, я просто на следующей неделе сейф принесу. Такой же он, как Форт Нокс, он будет охраняться у меня здесь, реально. Я поставлю охрану круглосуточно.
2: Маленькие
1: дежурить.
2: Стражники там с маленькими копьями. Спички заточат.
1: Круглосуточно охрану поставлю дежурить вокруг этого моего сейфа.
2: Чтобы когда Юрец из техотдела под покровом ночи тихонечко.
1: Да.
2: Куда?
1: Там я тебе скажу, я лазерные вот эти поставлю все. То есть Эви, если захочет, ей придется вот так вот под лазером.
2: Как
1: вы
2: миссия невыполнима,
1: конечно.
2: Да?
1: Конечно. Будет спускаться с потолка вот так вот на нитке, вот на этой вот. Чтобы попытаться украсть. И там сразу же ГБР все выезжают, поэтому там, извините меня, оно будет охраняться, блин, как вообще. Как зона 51.
2: Да никому не нужна твоя кола.
1: Да, конечно.
2: Кроме только лишь всех.
1: Я один раз не предупредил то, что это же мои шоколадки на работе лежат. Помнишь потом, какой скандал я учинил?
2: Да, он тут кулачком грозил. Это кто съел мои шоколадки?
1: Конечно. Там потом все испугались.
2: А по Эве непонятно, что она съела.
1: Да. Давай вот такую вот песню послушаем. Но это необычно. Это регги-версия.

0: Что это он играет? Я просто...
1: В смысле, я в тот раз...
0: Люди слушают.
1: Unforgiven вообще-то.
0: Я понимаю.
1: Я тебе так скажу, я эту песню уже ставил, и все спрашивали, как она называется. Я также, когда ты ставишь песню, я также смеюсь.
2: Все спрашивали, как она называется.
0: Что больше не включать. Не слышать.
1: Это вообще-то официальный...
0: Люди, миллионы людей Металлису обожают. Я включу Металлику, но... Рэгги.
1: А просто Металлику уже тысячу раз слушали, потому что... Зря вы смеетесь над Регги. Зря вы смеетесь. Что смеетесь? Над тобой смеетесь. Потом посмеемся в конце семестра.
0: Да, четверть короткая, да, времени на раскачку есть.
1: Зря смеетесь.
0: Да. Также я неделю боюсь свою песню поставить. Ди-ляй-ляй, ди-ляй-ляй-ляй. Артем. Регги, наверное.
1: Вот поэтому ты и смеешься сейчас над собой, потому что ты боишься. А я не боюсь. То есть ты какой-то ля-ля-ля-филяй сравнил с Unforgiven с официальным ремиксом? Подожди, вот
0: это официальный ремикс, ну, лично его... Хэтфилдом одобренный.
1: Ну, я думаю, нет, они выложили на площадке мимо Хэтфилда, они скипнули Хэтфилда и выложили на площадке.
0: Мы мимо Хэтфилдова дома, я без шуток не хожу.
1: Ага.
0: То ей это забыл, то ремиксы выложу.
1: Вот, рать, не слушай, не шарят, и мне нравится, не шарят, да песни Регги Имба я уже скачиваю.
0: Да нет, просто смешно было, Олег сидит напротив в ТикТоках, потом... Поднимать голову, а в эфире какая-то хрень играет.
1: Какая-то хрень вообще уже.
0: Про другое слово сказал.
1: Ой. Вообще просто.
3: Новое радио и.
1: Не, я считаю, что люди, которые не шарят за регги, они просто не разбираются в музыке. Регги это база.
3: Маригу, Нилетто, Эсте, Клава Кока.
1: В бан вас обоих просто, навсегда. За это никогда разбана не будет.
3: 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть Витапарк. В новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. Калина Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: Radio.ru.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
2: Чтобы вы понимали, все три минуты, прошедшие, пока звучала реклама, они смеялись надо мной, реально.
3: Ну почему над тобой, над ситуацией?
2: Нет, они надо мной смеялись.
3: Ну Олег смешно сидит молча, ты можешь это, не знаю, может не смешно это, сидит в ТикТоке смотрит.
2: Да.
3: И ты там кайфуешь, а мы с ним в тишине, и только пробивается чуть-чуть.
2: Да.
3: Ворасе, ворасо. Это сидит в тишине, говорит, а в эфире какая-то. Не тает.
2: Да, да, да. Сказал главный фанат Лиды, а второй, у которого мурашки побежали от песни «Друзья рядом, душа кайфуй, вокруг красотки взглядом колдуй». Это вы смехнулись, по-моему, потому что...
3: Да, мы не скрываем.
2: В комментах там ноль осуждения песни.
3: Ничего, ребят, я вам поставлю вот эту песню «Душа кайфуй», вы вообще закачаетесь, там никакой регги вообще в подметке не годится.
2: А я знаю, что сделаю, а я заберу сейчас у тебя эту возможность, и я ее поставлю. И я ее поставлю.
3: Ребят, вот вы
2: понял?
3: Оцените, какая песня, какая глубина. Вот представьте, человек с друзьями после рабочей недели сидит...
2: Я пошутил, я не поставлю.
3: Ну, я поставлю потом.
2: Да, потом поставишь. Когда смелости наберешься.
3: А там ничего такого нет в ней.
2: Ну, да.
3: Просто хорошая песня.
2: Да, регги.

0: Олег, как ты там говорил фразу, которая 5 минут назад была?
1: Сейчас... А, все, все, это затравочка была, хук. Остальное сейчас, все потом поставлю.
0: Сейчас говорю.
1: Олег, что? Тебе Олегу нравится, он вообще эту песню обожает. И Алина, его коллега по отделу, тоже любит.
0: Блин, им 25 лет на двоих.
1: Ну, я так же себя чувствую. Я же говорю, я остановился в развитии в 25.
0: А физически?
1: Физически я развиваюсь. Ширь. А Артем в 13 лет остановился.
0: Да.
1: Он этого тоже не скрывает.
0: А в 13 лет я, кстати, регги слушал как раз. Поэтому...
1: Да, официально одобренный ремикс с Джейсом Хэтфилдом.
0: Ну, в 13 лет я заслушивал, у меня был диск Боб Марли, я там все песни. Я потом вырос, купил эту пластинку себе на виниле, и я ее сейчас дома слушаю, вообще кайфую.
1: Ну ладно.
0: Ну тут люди просто не понимают крутости Боб Марли.
1: Включи ему микрофон уже Олегу.
0: Олег.
2: Тут ты понимаешь? Иван написал, да. С каких пор кому-то важно мнение Олега? Ничего себе.
0: Ну вот, давай.
1: Да, парируй.
0: Давай.
2: Да, но... что парировать, сейчас бан просто прилетит, мне кажется.
1: Не надо писать, да, там, где Олег администратор.
0: Вообще-то да. Сейчас там.
1: Не, к нему, кстати, начальство прислушивается. Вы зря так, Иван.
0: Коллегу?
1: К коллеге, да. Коллегу прислушивают. Тебя же прислушиваются, ты рассказывал. Один раз тот случай.
0: Один раз прислушались тогда.
1: В 2024.
0: Эх, вот тогда ко мне, помните, когда начальство прислушалось один раз.
3: Ну, это просто, наверное, были мысли начальства, а я их просто озвучил, поэтому вот так получилось, а так нет.
0: Хватит меня монетками кидать.
3: Это за песню тебя.
0: Спасибо. Так, ладно, давайте песню, которая вас не вызовет смех. Давайте, какую, выбирайте.
3: А списочек можно огласить?
0: Ну да. Допустим, вот смотри. «Ночной дозор», ремикс Ума Турман, станция метро Горьковская. Сергей Лазарев, «Если бы я мог».
3: «Если бы я мог».
0: Есть? Ну, ставим Сергея Лазарева.
1: Матвей Мельников, «Если бы я мод».
0: Да.
1: Можно такую песню?
0: Новое радио. Они мне настроение испортили. Все.
1: Да отличная песня, мы просто не шарим.
3: Мы не осуждаем твой выбор.
0: Да, что это я, действительно.
1: Ты сигну поставил? Так приятно, спасибо.
0: Это для вас.
4: И как заглушить его души стон. Он напоминает

0: Кстати, первый раз я услышал эту песню Сергея Лазарева. Необычно для меня открытие. Красивая песня.
1: А как у Сережи найти-то некрасивую? Ты попробуй. Возьми фонарик и в светлый день выйди, еще свечку в другой руке. И не найдешь.
0: Да. 8495-232-1632. Мы сегодня отмечаем день среднеспециального образования. Обсуждаем, как вы учились не в высшем учебном заведении, а где-нибудь... В среднеспециальном, в ПТУ, в колледже, в Шараге, в техникуме. Звоните, рассказывайте, почему вы туда пошли, а не в институт, на кого там учились. Да. Те, кто учились в институте, посидите.
1: Пока звоните, смешная переделка песни Сергея Лазарева. Если бы я мог, рос бы я в лесу. Да нет. Дальше Артем.
2: И эти люди осуждают мои песни, которые я ставлю.
1: Артем. Что? Олег, что?
0: Вызывайте санитаров, реально. Ему плохо,
2: я с ума сошел, уже давно причем.
0: Мы вообще молчим с Олегом.
1: Я за вас могу провести шоу.
0: Давай.
1: Давай пообщаемся уже с человеком.
0: Давай, давай. Алло, привет. Ой, что там так фанило? Да не, нормально, я промолк.
3: Алло.
0: Алло. Алло, привет.
1: Как вас зовут? Откуда вы? Как вас зовут? Откуда вы?
0: Максим, откуда?
3: Казань.
0: Из Казани.
1: Все, Макс, привет. Ну, мы тут про Шараги про говорим. У тебя есть что сказать?
3: Да, есть. Учился в Соликамске в свое время, в автодоре.
0: О-о-о.
3: Строитель дорог.
0: Ты строитель дорог?
3: Да.
0: Давай, состав асфальта быстренько.
3: Битум, всякие примеси, добавки, щебень и прочие вещи. Я ж не на АБЗ работал. Я просто асфальт укладывал.
0: Просто асфальт укладывал?
3: Ну да.
0: А ты вот асфальтоукладчик, вот этот, который типа, где два такие колеса огромные, и вот притрамбовывать умеешь кататься на нем?
3: На катке, да.
1: Назовем это каток.
0: Я слово забыл. На катке круто.
1: На катке из желтых листьев. Слушай, Макс, а где, откуда появляется асфальт? Это какие-то заводы асфальтостроительные просто?
3: Да, асфальтобетонный завод.
1: Асфальтобетонный завод, ясно. А вот если так вот в розницу купить асфальтик, там это дорого стоит? Вот так типа себе там что-нибудь дома заасфальтировать?
3: Не могу знать, примерно какой-нибудь не очень хорошего качества, 2500 там за тонну.
0: За тонну?
1: Я думаю, сейчас скажешь, за килограмм.
0: 2500 за тонну?
3: Ну да.
0: Подожди, так это можно себе из асфальта дом построить.
1: И изнутри его асфальтом залить еще.
0: Подожди, просто сколько эта вагонка стоит? Типа один кусочек 13 миллионов долларов. И тут 2500 за тонну асфальта.
3: Так нет, смотри. Идет асфальт, чисто верхнее же покрытие. У тебя же еще внизу идут земляные работы, идет песок, щебень.
1: Вот за счет этого так дорого вещи. Дороги строить, да? Понятно.
3: Конечно,
1: а так асфальт, кажется, асфальт недорогой.
0: Копейки вообще, слушайте, ну тогда...
1: А давай асфальтом торговать. 2500 закупаем, за трешку это проталкиваем.
0: А где закупать будем? Видишь, вот мы такие темщики, и все, темка закрылась.
1: Все, да, ну не получилось.
0: Темка свернулась. А почему ты не пошел в институт? Почему ты пошел в ПТУ?
3: А у меня баллов по ЕГЭ не хватило. Я хотел геологом стать вообще.
0: Геологом?
3: Да.
0: Ну, по сути, считай, асфальт.
1: Ну, где-то рядом же ты оказался.
0: Ближе к земле, тоже близко к земле, там тоже асфальт. Ладно, давай.
1: Спасибо, Макс. Спасибо, давай, удачи. Клади хорошо там.
0: В Соликамске.
1: Клади на совесть, Макс.
0: В Соликамске.
1: Ну да.
0: Нормально.
1: Фонтанчик с черным дельфином там?
0: Угу. Алло. Алло.
4: Алло.
0: Алло, привет.
4: Привет.
0: Как тебя зовут? Черный дельфин схлынул, а так в целом как-то мода на вот это, на черный дельфин подошла. Раньше что-то на каждом углу...
1: Раньше это очень модно было.
0: Да, на каждом углу все черный дельфин, черный дельфин.
1: Что это за мода такая?
0: А как эта песня отхайпила, уже как-то и позабыли про это. Ладно, рассказывай, ты где училась?
4: Я училась в Челябинском юридическом техникуме.
0: Юридический техникум?
4: Да.
0: Это подожди, это типа где обучают адвокатов, но типа не самых крутых, или как, что это такое?
4: Да-да-да, общественных адвокатов, которых назначают.
0: И ты сейчас адвокат?
4: Нет. Специализация была право соцобеспечения.
0: Ага.
4: Ну, скажем, просто в собесе, помните, если есть такое, было раньше слово собес.
0: Кирилл-то помнит.
1: Я-то и знаю, да. Это как это называется? Социальное обеспечение, да? Что там делают люди?
4: Да, право соцобеспечения.
0: И ты типа должна в собесе была сидеть?
4: Да.
0: А в какой момент ты вот, ты типа учишься там, тебе лет 14, и ты такая, хочу в собесе сидеть.
1: Прикольное здание, ходила все время мимо него, хочу там работать, все, мечта сбылась.
0: Да.
4: Нет, было немножко по-другому. У меня много родственников училось там.
0: Ага, династия, понятно.
4: И в какой-то момент родители решили, чтобы я получила красный диплом там.
0: Красный диплом в техникуме. Это
4: да.
0: Ты типа босс-качалки.
1: Что лучше, синий диплом в ВУЗе или красный в техникуме? Примерно одинаково. А можно для себя, правда, социальное обеспечение, собес, что вот мне нужно...
0: Что там делают?
1: Что там делают?
4: Ну, приходит бабушка, или там, не знаю, вы приходите за пенсией или выплата у вас по инвалидности.
0: Ага.
4: Вот.
0: Все.
4: А вы считаете.
1: Понятно, либо выплата по инвалидности, либо когда ты пожилой, по поводу пенсии. А что вот, я не знаю, пенсию начислили и приносит почтальон, или как там?
0: Ну,
1: а,
0: или
1: а
0: на тут... карту.
1: А зачем я должна туда идти, если я бабушка, не понимаю?
0: Просто.
1: Просто?
4: Нет.
0: Куда-то же надо
4: так,
0: ходить.
4: Заявитель должен лично заявиться туда.
1: А я думаю, автоматически.
0: Подожди, пенсию же на карту сейчас присылают просто и все.
1: А видимо, надо сходить сначала с обед.
4: Это по желанию. Кто как хочет.
1: Типа
4: хочет,
1: постарел и пошел говорить: алло, здравствуйте, тук-тук-тук, я постарел, дайте деньги.
0: Ну, да.
1: Вот так?
0: И тебе говорят, да мы на карту перейдем. Ты такой, да я прогуляюсь. Мне как-то, я картам не доверяю этим вашим. Вот так, да, это?
4: Да, примерно так и происходит.
0: Все.
4: Но вы, кстати, зря меня спрашиваете, я не работала ни дня по специальности.
0: Но знаешь, зато видишь, ты же училась.
1: Ты же училась, конечно.
0: А красный диплом-то получила в итоге?
4: Получила.
0: Красный диплом.
1: Ну, хорошо.
0: Молодец. Нормально в колледже.
1: Маргарита,
0: ну,
1: спасибо
0: пока,
1: тебе
0: спасибо
1: большое.
0: Спасибо за звонок.
1: Интересно.
0: Блин, офигеть, прикинь, ты вот типа закончил колледж с отличием. Вообще, то есть ты, по сути, как бы и в институте мог тоже с отличием, значит, закончить. Я не думаю, что там сильно проще. Алло, привет.
5: Алло, Леша.
0: Привет, как тебя зовут?
5: Максим.
0: Максим, рассказывай, ну что там по путяге?
5: Да, учился на электрика в училище.
0: Ага.
1: Вот, собственно, и все.
0: Такая история.
5: Не все.
0: Давай.
5: Хотел рассказать закон ума, который мне там дворник рассказывал, короче, когда учились.
0: Может, не надо.
1: Имей в виду, что мы в эфире, ладно?
5: Не-не-не, он просто прикалывался. Два стакана на работе и два дома.
1: Ага. Закон ума. Два дома, два на работе.
0: Подожди, ты на электрика учился, и ты работаешь электриком.
5: Ну, работал. Сейчас
1: работал. Каким самым сильным током тебя било?
0: Да.
5: Ток вообще смертельный ток 0,1 ампера.
0: Ампер, да, там от ампера уже. Ну ладно, ты как электрик, да, смотри, да, чем постоянно от переменного тока отличается?
5: Постоянный, он постоянный.
0: А переменный перемена, ну конечно.
1: Не, объясните, я же не шарю. 0,1 ампера, а в розетке сколько? Как это?
5: В розетке, ну, зависит от оборудования, какое туда подключено. Там в розетке напряжение, не ток.
1: Да. Блин, ну а что вы душните? Короче...
0: Ну, разбирайся, понимаешь.
1: Да, блин, у меня, кстати,
0: тебе сказали
1: электрик.
0: Два дома, два...
1: Да. Два ома, два дома.
0: Два
1: я понял.
0: Дома.
1: В розетку, если два пальца сунуть, что, запрещено? Меня не убьет, правильно?
5: Ну, смотря сколько держать, можно получить.
0: Ну, да.
1: Понятно. Там еще детали.
0: Ну, конечно, а ты как думал?
1: Ну, а как можно держать? Меня же отдернет сразу. А, нет, может, и не отдернет.
0: Ну, типа, смотри, чтобы ты понимал, вот в этом, в электрошокере, там, типа, 5000 вольт может быть, в розетке 220 вольт. Но из-за того, что разный ампераж, типа, тебя электрошокер не убьет, а розетка может.
1: От силы тока, короче, зависит, понятно. Ну, почти понятно.
5: Да, убивает не напряжение, а ток.
0: Угу. Понял теперь?
1: Понял.
0: То есть, когда ты читаешь на электрошокере 10 тысяч вольт, это не значит, что он ударит тебя, типа, в 5000 раз сильнее, чем розетка.
1: А дома сколько вот ампер-то?
5: Да,
0: сказали же тебе, в зависимости.
1: А зависимость какой? У тебя дом сколько ампер? Какая это зависимость? Да объясните мне.
5: 220 у всех дома.
0: 220 вольт. А в Америке 110 у них.
1: Ладно. Хотел интересно поговорить, не получилось. Начали душнить деталями, засыпать техническими, своими.
0: Ну, хочешь? Не знаю, а как тебе объяснить-то? Ну, это... Как объяснить-то?
1: Если ты...
0: Да. Ладно, пока.
1: Регги не любит.
0: Регги не любит еще.
1: В амперажи не разбирается.
0: Конечно.
1: Поговорить не о чем.
0: Ладно, пока.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Где суперхиты?
6: У нас в чарте.
7: Стильно.
5: Где суперновинки?
6: У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
8: 16+. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон по четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Новое радио.

0: Так, ну что, будем уже заканчивать тогда.
1: Да, да. А всем пришли вчера налоговые уведомления в госуслуги?
0: Да. Типа,
1: вы должны бабосов государству. До 1 декабря это?
0: У меня нет ничего, поэтому...
1: Нет? Ой, неприятно прям было вчера.
0: В собственности ноль.
1: Прилипли прям деньги приличные.
0: Да?
1: Там. Да.
0: А это тебе за то, что вот... то, что не хочешь ездить на такси.
1: Ну да, когда тачку покупал, я знал, что там налог будет такой побольше, чем был, но это было бы не скоро, а тут оно вот это скоро наступило. Неприятненько. Ребят, напишите, правда, это до 1 декабря нужно, а если после 1 оплатить, то что?
0: А там нельзя по частям просто платить и
1: типа
0: все?
1: Типа в сплит, можно налоги в сплит, пожалуйста.
0: Ну, как это, со скидкой, знаешь, как штрафы, типа, если ты как-то там оплачиваешь, тебе скидка в первое время.
1: Да, ну вот и человек пишет, и на вклады пришли. Да, и на вклады.
0: Вот это вам, конечно, не везет, блин.
1: Вот. Не, ну тут как будто это же вклад ты заработал, как бы, благодаря там банку и государству. Теперь отдай. Отдай, да. Ну, наверное, да. Все, ладно. Хорошо, отдадим, все, до копейки, как скажете.
0: И вы тут, которые хихикали надо мной, что у меня ни вкладов, ни машин, ни квартир, сижу на 2 месяца.
1: Теперь поговорим. Кто теперь, да? Молодец. Да, вот как это Райтраун, если бы на Кока-Колу налог приходил, он бы обанкротился бы уже давно, в минуса ушло.
0: А так сидите теперь, платите там
1: Артему
0: свои сотни тысяч
1: рублей. Премиум-карту на колу.
0: Да.
1: Какую-нибудь. Ребят, что, пролетела неделя,
0: вообще,
1: да?
0: Вообще, все, уже наконец-то выходные.
1: Она пролетела,
0: блин,
1: вообще или медленно тянулась?
0: Медленно.
1: А почему медленно? Для меня тоже медленно.
0: Не знаю, какой-то каждый день нервный какой-то, типа, вот как будто середина осени пришла, и вот уже, типа, оно, знаешь, как будто апогея достигает вот это вот напряжение. Поэтому...
1: Ну, опять напряжение.
0: Да.
1: Мне что-то насовали, что я тупорылый.
0: Ну, а что...
1: То на что учился?
0: Ну, конечно.
1: Я вот учился на учителя русского языка и литературы. Я не виноват, что я не разбираюсь.
0: Ну, зато ты можешь...
1: Зато я знаю, что такое кто Бородино написал и просто... Вот понадобится,
0: ну,
1: будет
0: все.
1: Самолет падать и скажет пилот, кто знает в это... Кто написал сказку о царе Салтане?
0: Срочно нужен человек.
1: Да, и тогда посмотрите. Будете меня уговаривать, блин.
0: Знаешь, есть ощущение, что если в самолете и наше знание там тоже не особо пригодятся.
1: Мы падаем! Какое отчество у Сергея Есенина? Быстрее, кто знает!
0: Вряд ли там кто-нибудь так же будет говорить, мы падаем, срочно, сколько ампер в розетку? Там тоже.
1: Да быстрее, я не шучу.
0: Не сильно.
1: Что я такой? 202, что? 0,1, я не понимаю. Ага. Зависит от там чего-то, как вы мне объясняли. Смотря какая квартира там у вас.
0: А зато ты можешь четко и точно ответить, кто написал Бородину. А у нас тут, видишь, там надо миллион всяких сложиться должно.
1: Все, давайте, ребят, берегите себя.
0: Я говорю у нас, я вообще, я физику
1: сдавал. Потому что нет слова ты, есть слово мы.
0: А, все, понял.
1: Правда, Олег?
0: Все, мы уже залезли. Пока.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту «Финкраска М» и «Технос». Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. АЦ до 30 октября.
5: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер 1. ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Ты купил жене машину?
7: Купил?
6: Купил?
7: А,
6: купил.
7: Так заедь, проверь.
6: Заедь, проверь.
7: Заедь, проверь.
6: Ну заедь уже, проверь машину.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на семафор Северный 201В. Телефон 217-88-88.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 1 по 7 октября. Форель свежемороженая, потрошенная, морская, 1 килограмм. 999 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
10: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
11: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не обманывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термо-Сокол. Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое радио.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 3. Новое радио.
3: По всей нашей необъятной объявляется пятница. Слышите, трудоголики? Это когда минимум работы, а лучше, чтобы вообще ее не было. Сегодня максимум отличного настроения. Океаны твоих любимых суперхитов, суперновинок нового радио. Вадим Данилин, ближайшие 6 часов с тобой. За этим обязательно прослежу. Всех поздравляю, всем привет.

0: Зиверт, не болей. Актуалочка сразу в эфире Нового Радио, прямо сейчас. Да, не болейте, друзья. Я нашел тебе нишевое занятие на выходные. Оказалось, что занятие из нишевого, когда-то нишевого занятия, переросло в очень даже распространенное. Россияне, оказывается, начали массово закатывать банки на зиму на фоне роста цен на продукты. В августе, например, спрос на банки и закатки взлетел аж в 3,5 раза. Что это вдруг? Так что сначала за грибами, завтра с ранья пораньше в субботу. Затем все это дело закатать и зашлифовать всю эту красоту. И прогулки тебе, и спорт, и удовольствие. Так что не благодари. Да, я бы сейчас сходил за грибами, если бы была какая-нибудь компания. А то, как ты знаешь, идешь по лесу, ходит там один человек, грибы ищет. Ну, такое на самом деле.
1: От создателя нового

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21.
4: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
5: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
7: Застройщик ООО «Сазайгутика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
8: Стань, ты видел, что на дорогах-то творится?
9: Чего?
8: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
9: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
10: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
11: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
12: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
13: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
14: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
13: 205-05-87. Подробности на сайте MySkyFly. fly.ru.
15: ИП Доледенок Василий Васильевич, ОГРНП 326-246-800-0871-877.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
12: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
2: 18+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Джиган на Артекасе лето. Худи суперхит в эфире. Новая эпидемия офисной хандры накрывает россиян, пишут СМИ. Провоцирует затяжную депрессию. Не поверите кто, не погода совершенно, а недовольные коллеги. Оказалось, что осенью многих и без того накрывает тревога и упадок сил, а кислое лицо одного из сотрудников в офисе может послужить триггером, чтобы весь отдел начал выть в потолок. Как хорошо, что сегодня пятница, и недовольные лица коллег ты не увидишь, ну, минимум, по крайней мере, ближайшие 48 часов. Поэтому натягивай улыбку до конца рабочего дня и гоу семимильными шагами из душного офиса.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 1 по 7 октября. Сосиски СПК фирменные «Ностальгия по-советскому» 660 грамм. 199 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-200. 40-247-95-05.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: СФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
1: В Красноярске 4. Новое радио.
2: Ближайшие 20 минут эфира нового радио займут наши друзья ВК-музыка в лице главного редактора Сергея Мудрика и моего коллеги Данила Михайлова о недельных музыкальных новинках чартов ВК. Открывай новое с новым. И ВК, я Вадим Данилин, скоро вернусь и продолжим. Фрешток далее по плану. Всем привет.
3: Фрешток.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки на новом радио. Fresh Talk.
4: Очень качественную синусоиду выдала погода на этой неделе, но Сергей Мудрик, как всегда, излучает солнечный вот такой вот прям свет. Красавчик. Привет, дорогой главный редактор сервиса ВК-музыка.
5: Данил Михайлов со мной в студии. Красавчик не менее, а я бы даже сказал, что и более. Отец тем более, вот. Что немаловажно. Я-то не отец, поэтому вот.
4: Какие твои годы, Сереженька?
5: Да, наверстаем, еще успеем. А пока наверстаем неделю в плане новой музыки, как это обычно у нас в программе Фрешток происходит. И обязательно какому-то артисту из позвучавших сегодня наберем. А начнем мы с того, что вообще у нас джингл. Периодически вспоминаем про то, что в джингле говорят про хиты, которые в хит-параде находятся, в чарте.
4: Да, обязательно.
5: Но мы не всегда их ставим туда, на самом деле. Я решил, что самое время эту неделю...
4: Пробежаться по списочку.
5: Не пробежаться по списочку, а, так сказать, оправдать джингл и поставить действительно хит, но который вышел на этой неделе в новой версии. Хит, который, собственно, играется по новому радио. Вот поэтому, я думаю, вы все оцените, подпоете и получите удовольствие, потому что это песня группы «Айова». Мы в акустической специальной версии вот вышел на этой неделе. С нее и начнем сегодня.
6: Мы

Ты знаешь, вот когда хип-хоп исполнители выезжают на теме выступления с симфоническим оркестром, я это воспринимаю, ну, как попытка чего-то, вот знаешь, такого зайти на соседнюю поляну, так сказать. В данном же случае Айова, она умеет и, там, не знаю, танцевальную плясовую, и

0: грустную лирическую, и с акустикой, и с супер-мега-хитрыми аранжировками. Ну, прекрасная вообще. И, наверное, ей просто по фану было вот такую лирическую, медленную записать версию.
1: Ну, песня идет хорошо, чтобы лишний раз на нее не обратить внимание. Следующая песня тоже идет хорошо, уже много-много лет. В новой версии мы ее сейчас послушаем, но на самом деле вы, конечно же, узнаете ее...
0: Такой фреш, настоявшийся ток
1: настоявшийся
0: сегодня.
1: Настоявшийся фреш, да. Вы узнаете ее из тысячи, как бы группа та же, но песня...
0: Корни?
1: Песня «Я теряю корни», да, но в новом исполнении от Паши Левела и Soda Love. Вот тоже вышел на этой неделе, ввиду новостей свежих про новый запуск «Фабрики звезд».
0: Самое актуальное, да.
1: Актуалочка, актуалочка.

0: И вот этот вот прекрасный с картавостью, с прононсом припев, ну, просто чудо чудесное.
1: Ребятушки,
0: да,
1: версия.
0: Да, все с мурашками, да все с мурашками, что за вопрос вообще риторический абсолютно.
1: Да.
0: Ну, миллениалы точно.
1: Ну, естественно.
2: Fresh Talk.
1: Что же, наконец-то дошли мы до звонка, точнее, сначала послушаем песню традиционно. В отличие от прошлой недели, одному артисту мы сегодня наберем, но замечательным. Впрочем, мы всегда звоним только замечательным артистам. Сегодня вышла новая песня у группы Settlers, а группа Settlers на самом деле тоже фигурант чартов. Вот наверняка вот мы вам сейчас поставим по фрагментику песен, и вы сразу вспомните. Вот песня «Самое светлое чувство».

0: kámošku?
1: Ну, определенно узнаваемые песни, конечно.
0: Да, в чарте уже почти год группа находится, хотя является, по сути, инди-группой.
1: Independent, надо напомнить, да.
0: Independent band, да. У них вышла сегодня новая песня под названием «В последний раз», и это весточка с долгожданного альбома. Вот, собственно, предлагаю эту песню послушать, а потом вокалистке группы Яне набрать и обсудить это вот все.

0: Серж, ну это же круто. Не, ну это же прям круто. Ну вот круто, когда такая музыка, тебе кажется, что вокал будет немножечко, ну, шептать. А здесь такая сила, вокал, ну круто же. Ну это же круто.
1: Несомненно. Я стараюсь в основном крутое что-то приносить. Можешь обладательнице этого вокала напрямую...
0: Не-не-не, я тут стесняться буду. Ну давай звонить, конечно.
1: А поздно, да, уже все. Набираем Яне, вокалистке группе Settlers. Привет, Яна.
2: Да, всем привет, ребята.
1: Только что послушали песню в последний раз. Вот коллега мой столько раз сказал круто, сколько, мне кажется, не говорил.
0: Ну, 100%, да. И сейчас я слышу вокал уже абсолютно спокойный, сдержанный. Яна, мое почтение.
2: Да, спасибо большое. Ну, здорово, здорово, что, надеюсь, вам понравилось.
0: Нам понравилось, но у меня вопрос сразу в голове. Как у артистов, которые здорово залетают в социальные сети, в коротенькие ролики, все равно сохраняется желание бить, ну, вот в такое полноценное творчество, а не в какие-то вот такие вот прям бойкие 15-секундные отрезки. Ну, круто же прям звучит, ну, вообще прям, мама, не горюй. Никакого маркетинга не чувствуется.
2: Ну,
0: корыстного.
2: Да, маркетинг, мы об этом особо не думаем, мы все-таки в первую очередь за музыку. Главное не скатиться до того, чтобы начать делать музыку чисто для того, чтобы она залетала. Главное, конечно, эту музыку сохранить, а не работать на ТикТоке. Это будет слышно, собственно говоря, по нашему альбому полноценному, который выйдет 15 октября. И, надеюсь, ощущается в песне последний раз, но я могу вам сказать, что она уже залетела в ТикТоке. Не знаю, как это произошло. Весь альбом с такой какой-то сейчас ретро-отсылкой куда-то в 2000-е. У всего альбома инструментал достаточно сочный получился. То есть тихая песня, там, наверное, одна на весь альбом. В основном это очень мощное звучание. Наверное, вообще совсем не для рилсов, не для ТикТоков, но, тем не менее, очень такое собранное и глубокое по содержанию.
1: А по камушку с чувством-то войдут в альбом, или это все-таки синглы будут считаться?
2: Нет, они не войдут в альбом. В альбом войдет «Летучий корабль», который вышел, а так там еще 7 новых песен.
1: Слушай, ну шикарно, через 2 недели у всех будет праздник. Кому понравилась, собственно, песня в последний раз, да и упомянутые 2 хита тоже. Я так понимаю, вы скоро будете презентовать альбом «Живьем».
2: Мы будем презентовать альбом «Живьем» в 2 столицах, да, все правильно. 19 ноября в «Космонавте» в Санкт-Петербурге и 22 ноября в Москве мы впервые замахнулись на бейс, на большой зал. Вот, надеемся там видеть всех наших слушателей. Это такое будет шоу мощной, достаточно инструментальной программой с полным составом музыкантов, детским хором. В общем, будет очень мощно.
1: Всех козырей не выкладывай сразу, да. Вот. Но всем, кому понравилась песня и кто находится в Петербурге и в Москве в эти даты, вы знаете, что делать. Яна, спасибо, надеемся, что и эта песня...
0: Да тебе же сказали, уже залетает и в соцсети, но пусть еще и в сердца проникает.
1: Пусть еще что-нибудь залетит, никогда мало не бывает. Все, Яна, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Услышимся обязательно еще.
2: Пока-пока.
3: Fresh Talk.
1: Так, ну что же, продолжаем. У нас какая-то сегодня немножко лиричная программа, скажем так, складывается.
0: Такой лиричный плейлист, ищите ВК-музыка.
1: Да, лиричная очень вещь, и следующая песня, честно говоря, не исключение, я что-то только сейчас вот понял. У Канги сегодня вышел альбом новый под названием «Том 3. Ошибки. Часть 2». Как бы это сложно ни звучало, «Том 3. Часть 2. Ошибки».
0: Ну, все же помнят «Том 1».
1: Да. С него песня под названием «Говорила тебе» прозвучит прямо сейчас.

0: Не, ну ты сказал, что лиричная, а я могу немножечко возразить. Наверное, самый динамичный трек из сегодня прозвучавших во фреше.
1: Такой.
0: Не, ну посыл понятный. Знаешь, как, когда мы знаем текст, если бы он пел не на русском, то можно было подумать. И знаешь, как говорят, Стромай, когда поет, французы рыдают белугой, а весь остальной мир пляшет, просто отрывается.
1: Да. Что-то схоже. Вот. Может быть, это связано с тем, что мы на следующей неделе не выйдем в эфир, и поэтому...
0: Ну, у нас повод серьезный, музыкастинг, будет много фрешменов каждый день.
1: Да, будет достаточно много фрешменов. Мы решили не отвлекать вас от этого мероприятия, поэтому возьмем всего неделечку паузу, а потом обязательно вернемся. Вот. А напоследок сегодня тоже абсолютно новый для меня проект обнаружился в нашем питчинге, как это говорится, за неделю. То, что нам присылают каждую неделю, и то, что мы добросовестно слушаем всей редакции. Проект называется Chalong Underpass. Вот. Это автомобильный и транспортный тоннель на Пхукете в Таиланде. Вот. Собственно, история в том, что артист, я так понимаю, что какой-то наш, но в Таиланде находится.
0: А скольким мы уже таким звонили, зимуют они там, понимаешь ли, хотя еще до зимы не близко, но да ладно.
1: Ну он там вроде на постоянке, но тем не менее он завел проект англоязычный, и я решил, что довольно симпатичная вещь получилась, и предлагаю на ней разлучиться на две, получается, неделечки, для того, чтобы обязательно потом вернуться.
0: Пропитываемся тайским солнцем, ребятушки, красивого продолжения осени.

0: Fresh Talk на новом радио.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Один плюс один.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани.
1: С 7 утра по будням. Утреннее шоу «1 плюс 1».

0: Здесь.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: СКАМ – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
3: Это надо видеть.
4: 6+.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Суши-сел. Вкусно и сытно. Суши-сел. Мега аппетитно. Суши-сел. Заказывай скорее. Вкусные роллы для своих людей.
12: Заказывай в приложении Суши-сел.
13: Ипатемина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
5: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
14: Застройщик ООО «СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. «Термо-Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
1: Посмотри на меня.
0: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новое радио.

0: говоришь. Это «Золото» и их осенний пожар, суперхит на новом. Целую вечность не был в Сочи и на Красной Поляне, одно из моих любимых мест в России. Я почему вспомнил? Потому что пришла новость для всех любителей сноубордов и лыж. На Красной Поляне с 1 декабря горы включили в стоимость проживания. Бесплатные скипасы будут на весь период отдыха. Это существенная экономия, согласись, там, по-моему, если не изменяет память, 4000, по-моему, в сутки скипас стоил, да? Просто напомню, до Нового года осталось всего ничего, каких-то 90 дней. Оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза. Пора бы уже хотя бы подумать о том, где и как ты будешь отмечать долгие выходные. Зимние, новогодние выходные. Где, как и на что, самое главное. Хотя ты знаешь, судя по многочисленным скринам из налогового приложения, деньги у вас есть.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов хороший. С 1 по 7 октября. Форель свежемороженая, потрошенная, морская, 1 килограмм. 999 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
2: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: О, Тирснеймер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Слушай.

дальше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Бервульф, суперхит 1, Поле Воин, суперхит в эфире нового, как и обещал, 20 минут назад рассказываю тебе любимую нашу с тобой новостную тему, это наши зарплаты, ну, точнее говоря, слушай, зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксировали сразу в 5 отраслях России. На случай, если ты ищешь сейчас работу, вот тебе, значит, лайфхак. Больше всего в среднем получают в финансах и страховании 244 тысячи рублей в месяц. Далее идут производство табака, авиационный и космический транспорт 230 тысяч, экстерриториальные организации 225 тысяч, добыча нефти и газа 208 тысяч. Средняя зарплата по стране составляет около 110 тысяч рублей. Короче, теперь ты знаешь примерно, куда можно подавать свое резюме. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
3: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту «Финкраска М» и «Технос». Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
8: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
7: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263 88 33.

0: Ханна, ее музыка звучит, суперхит в эфире. Ну и актуальная новость подоспела сейчас. Прямо-таки, почему она актуальная? Потому что я смотрю, каждый второй, да у нас на работе, и не только на улице, сейчас болеют, гриппуют, ОРВИ, ОРЗ и все прочее. Оказывается, простуда без температуры массово косит россиян. Сейчас простуда, это то, что у меня сейчас. Пациенты жалуются на боль в горле, насморк и сильную слабость, хотя температура остается нормальной. Врачи связывают это с сезонными вирусами, так что не накручивай себя, не ставь себе дополнительные диагнозы какие-то. Это обычная, обычная простуда, обычный вирус простуды, ну, такой немного мутировавший. Да, он проходит без температуры. Так что все нормально, я тоже сейчас с этим сижу и как бы пытаюсь улыбнуться.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь». Это... надо видеть. 6+.
5: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Во всех магазинах продуктов хороший с 1 по 7 октября. Сосиски СПК фирменные «Ностальгия по советскому» 660 грамм. 199 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть Командор». Угаренского 2-240-247-95-05.
8: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. «Три клёна». Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
9: ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В Красноярске 6.
6: Новое радио. Модный бежевый интерьер в детской может мешать развитию зрения ребенка. Это все новости. Всегда на минуте. Возвращаемся к пятничным, шикарным, местами жарким суперхитам, суперновинкам нового радио. Нон-стоп на 20 минут далее по плану. Вадим Данилин тоже пока еще здесь. Всех с пятницей поздравляю.

Софи Элис Бекстер, моя любимая, Freedom of the Night, суперхит в эфире Нова, ну и продолжение темы ночной энергии, новость о том, что если ты думаешь, что в спокойном состоянии твой организм отдыхает вместе с тобой, ты глубоко ошибаешься. Оказалось, что пока ты валяешься на диване, просто тупо валяешься на диване и смотришь телевизор, организм находится на низком старте перед возможными приключениями и потому тратит почти половину своей энергии. Именно поэтому, даже если ты хорошо отдохнул на том же диване, просто провалялся, как я иногда, знаешь, бывает у меня такое состояние, когда я все выходные просто тупо валяюсь, заказываю еду и тупо валяюсь на диване, смотрю какие-то сериалы. Именно поэтому, если ты хорошо отдохнул, тебе все равно кажется, что ты разбитый и усталый. Да, вот здесь вот. Но согласись, с другой стороны, усталость-то может быть разной. Да, а здесь она очень даже приятная. Приятная такая усталость. Ну, как после

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
4: Брокерские услуги оказывает АОФИНАМ. Представитель АОФИНАМ Красноярске, ООФИНАМ Красноярск, 16+.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: Давай худеть! Заказывай в приложении SushiSell.
1: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 5 316 246 800 577 71.
2: Инфляция съедает наличные. Квартира — твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
1: Застройщик ООО «СССР Готика Вавилов». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас на новом радио.

хотелось вернуться обратно, но печально знать, что тебя не ждут. Среди крыши домов, пустых улиц и ночных фонарей я спешил к ней одной.

0: пирожек.
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
2: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
1: С 5 по 9 октября полуфиналы.
2: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
1: Подробности на сайте muz.newradio.ru.
2: Партнер трансляции ВК-видео.
3: Реклама.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
8: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
8: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
8: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
8: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
8: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
10: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
16: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: Don't Go Mad. В эфире нового. Немногие знают, что я сторонник и фанат качественного звука. И считаю, что если звук действительно такой богатый, жирный, а не простая какая-нибудь маленькая колоночка динамик, слушать можно абсолютно все, и все будет красивым. Именно поэтому, а может быть, наверное, просто это профессиональное, я в свое время купил домой дорогую акустику, в рассрочку купил, да. К чему я это все? Не просто так. Лирик как раз-таки имеет тот самый жирный, качественный саунд, который хочется переслушивать снова и снова. Мало того, что песни содержательные, лирик талант, просто согласись. Так еще и звук, от которого мурашки по коже. Серьезно, я думаю, ни один я такой замечал. У нас, кстати, на новом радио ото всех суперхитов, суперновинок мурашки по коже. Но здесь главное — хороший звук. Да, я все сказал, мчим дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
3: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
4: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 1 по 7 октября. Форель свежемороженая, потрошенная, морская, 1 килограмм. 999 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-0. 5.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. «Термо-Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 7. Новое.
3: Почти 8 россиян из 10 не могут прожить без смартфона дольше нескольких дней. Это примерно все новости к данной минуте. Поменьше новостей, побольше музыки я предлагаю в пятницу все-таки устраивать. Давай, 20 минут суперхитов, супер новинок нон-стопом без рекламы. Далее Вадим Данилин все еще здесь с тобой на пару часов.

0: люди, поезда, другие города. Нужно лишь дождаться своего, и тогда...
1: Случайности не случайны от Мота. Суперхит Вофери Нова. А почти половина россиян, ты просто представь, из 140 миллионов, почти половина россиян, именно 49%, готовы переехать работать на Дальний Восток или Север за хорошие деньги и комфорт, показало новое свежее исследование. Знаешь, половина россиян хотели бы переехать на Дальний Восток. Главным условием стали жилье, 62% ответили, большие подъемные, почти столько же, и возможность заработать на собственную квартиру. 55% ответили также. Почти половина опрошенных при этом боится, что реальная жизнь после переезда окажется хуже ожиданий. Я всегда говорил, что и признаюсь в любви Дальнему Востоку, Владивостоку, где я был неоднократно, и всегда говорил, что если бы в Владивостоке были такие же зарплаты, как в Москве, я прям не раздумывая завтра же прям туда и переехал, да. Но, увы, Владивосток, моя любовь к вам.
2: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходными.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября в ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Теперь

0: шансу быть.
1: .банк. ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Новое радио. Новое. На новом. Камбулат и Минаева. Половина.

0: Это Мэри Гу, ее суперхит, шикарно красивый, обожаю. В эфире нового продолжение темы любви. А о чем еще в пятницу говорить? Конечно же, только о любви. Зумеры, оказывается, то есть молодые люди, новое поколение, устали от приложений для знакомств и начали заводить, внимание, служебные романы. Молодое поколение выгорело из-за свайпов и алгоритмов в таких приложениях, поэтому теперь ищет партнера в реальной жизни. Ну, наконец-таки, знаете, служебный роман версия 2.0. Офис стал самым популярным местом для поиска любви и близости среди молодежи, да. Ежедневный контакт на работе создает более безопасную и органическую форму сближения людей. Здесь не приходится сталкиваться с отказами, пытаться вытащить человека для личного общения, а гостинг практически исключен, пишут. Сбежать от коллеги не получится, контактировать все равно придется. Вот такая вот новость. Че сидишь-то? Че сидишь? Дерзай! Дерзай прямо сейчас. Время еще есть. Сколько на часах? 15:50 в Москве. Дерзай, иначе это сделают за тебя другие. А впереди, между прочим, долгие зимние вечера.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. «Три клёна». Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер 1.
6: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Во всех магазинах. В магазинах продуктов хороший с 1 по 7 октября. Сосиски СПК фирменные «Ностальгия по советскому» 660 грамм. 199 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
8: ООО «Торговая сеть Командор». Угаренского 2-240-247-95-05.
9: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
10: Предложение не является публичной офертой.
11: Новое радио. Радио.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Слушай.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Пенсионерка отдала 182 миллиона рублей наличкой и драгоценностями мошенникам в Петербурге. И это все новости к данной минуте. Да, пока я поднимаю свою челюсть, 182 миллиона рублей. А тебе 20 минут музыки без рекламы. Далее суперхиты, суперновинки. Я Вадим Данилин, еще на час с тобой.

0: Нилетто счастливым, суперхит на новом. Ну и в продолжении темы про пенсионеров, в Москве отпраздновали День старшего поколения. Городские площадки объединили больше 20 тысяч человек. Для гостей провели концерты, квизы, мастер-классы, а самые активные жители столицы смогли принять участие в тематическом форуме. Кроме того, в рамках праздника на ВДНХ состоялся большой танцевальный флешмоб. По словам заммэра Анастасии Раковой, мероприятия получились по-настоящему семейными. Они объединили несколько поколений москвичей, от внуков до дедушек и бабушек. Вот где действительно счастливые люди были. Побольше бы таких праздников. Анна Асти, Иванушки, суперновинка от команды «Очки и кольца». Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом. Оставайся рядом.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать

0: Реклама.
1: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
2: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Вадимовна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: СКАМ – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
5: Это надо видеть.
6: 6+. Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. Реклама.
0: Где суперхиты?
2: У нас в чарте.
3: Стильно.
0: Где суперновинки?
2: У нас в чарте.
3: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
3: «Терминатор».
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.
0: 16+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Айза, Верещагин, Серега, Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера. На телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
12: 18+.
13: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
14: Сладкий вкус малины на двоих.
13: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
15: Новое радио.

0: One Republic со своим суперхитом Буферинова. Пятница прочно вступила в свои права, так что настоятельно все-таки предлагаю тебе начать отдыхать, закрыть все возможные социальные сети. Они никуда не денутся, а вот прекрасные, солнечные, осенние, самое главное, красивые выходные, они денутся, да. Суперхиты, суперновинки, но в радио тебе под настроение. Эту тему уже через 10 минут продолжат мои коллеги Данил Михайлов, 18 ООО, твоя подружка Эви присоединится. А я распрощаюсь с тобой до завтра, да, хотелось бы до понедельника, но коллеги в отпуске, поэтому завтра с тобой продолжим отдыхать. Вадим Данилин, обнял-приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
8: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Девять вечера в Красноярске. Новое радио.
6: Предлагаю обратить внимание на часы, наверное, финальный раз на сегодня, а потом уже не наблюдать за временем. Красивого вечера, красивых выходных, которые в целом уже, практически можно начинать встречать.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Сегодня со мной в гостях Мэри Гу, прекрасная, потрясающая, красивая. Почему ты так сильно скрываешь свою личную жизнь?
2: Вот нужно было самим заранее обсудить, потому что я сейчас никак не комментирую вопросы про личную жизнь.
0: Вообще никак.
2: Вообще никак.
0: Я не могу не спросить, я знаю, что кучу раз тебя уже спрашивали по поводу этой исполнительницы, и кучу раз пытались расстаться. Толкнуть лбами про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
2: Но если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то, ну, на мой взгляд. Играя по другим правилам, пишу, типа, о великом.
0: Мэри Гу через 10 лет.
2: А хочется, чтобы в удовольствие было все.
0: Но все-таки путь-то всегда тернистый такой. То есть
2: ты знаешь, сколько уже тернистости было на моем пути? Можно уже как-то уже чтобы по кайфу, уже надоело все это.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
4: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
1: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226-49-49. Подробности у менеджеров.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: Вадечка Данилин сегодня в дневном эфире в софистике предавался, рассуждал, значит, в нашем мессенджере на тему, если перевести часы на час вперед, в смысле, встречаемся на час, давай перенесем встречу на час вперед, то почему-то некоторые люди думали, что нужно приходить раньше на час. Вот, но их оказалось меньшинство, и слава богу. А я очень так косноязычно обо всем рассказал, потому что, не знаю, потому что вот у меня, как и у тебя, завершение рабочей недели, но я еще пока на работе. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек вечера. Мое почтение.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
15: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
16: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
17: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
18: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

0: значит клевое. Новое радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Ой, как симпатично. М. Хаслер и Color Zebra на новом радио. Так, ребятушки, что хотел сказать? Хотел просто напомнить, что вместе с М. Хаслером мы открываем выходные по пятницам и субботам в 9 вечера в Москве. Ну а в данном случае открываем Эвиленд. Потихоньку-полегоньку. Через 10 минут Дорогуша окажется здесь, в соседнем кресле. Начнет излучать сексуальность и раздавать стиля. Ну а пока еще чуть-чуть за эфиром понаблюдаю единолично. Данил Михайлов на новом «Мое почтение».
1: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс «Skyfly» представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким. Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
3: ИП Долетюнов Василий Васильевич, УГРНП 326-246-800-0871-877.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: 10 вечера в Красноярске. Новое радио.

0: Давай уедем в Эвиленд. Ребята, настроение замечательное. Вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви. Со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Пятница не может быть лучше. Точнее, она уже лучше, чем у меня, не может быть. Потому что, когда ты приходишь в последний рабочий день на неделе и осознаешь, что после этого ты уходишь не просто в выходные, а в отпуск, как-то на душе особенно тепло.
1: А ты вот смотришь на меня, да, и понимаешь, что четверг-то был вчера токсичный.
0: Ага, я понимаю. Я даже не могу тебя осудить. Ты можешь начинать прямо сейчас, но ничто не выбьет меня из равновесия, потому что я понимаю, что сейчас после эфира я пойду домой, буду завтра спать, послезавтра, и в понедельник, если вдруг мне захочется в 6 вечера куда-то пойти, а я возьму да пойду, как пойду гулять, как пойду на какое-нибудь мероприятие, как что-нибудь себе придумаю. И на работу не надо приходить. И, ребят, если вы хотите... О, господи, это что-то... Я посмотрел на трансляцию. У нас здесь куча всего уже готовится к музыкастингу, поэтому трансляция кривоваста.
1: Ну, давай напоминай тогда про музыкастинг.
0: Да,
1: трансляция
0: собственно,
1: в ВК будет.
0: Я с большим удовольствием напомню, ведь причина моего отпуска именно в том, что с понедельника, друзья, музыкастинг уже 9-й какой? 141-й? Миллионный?
1: Ну, ты права, да.
0: В очередной раз музыкастинг, значит, будут опять открыты какие-то невероятные
1: там,
0: таланты.
1: Там, видишь, 9.0 написано.
0: Я говорю, 9-й.
1: Молодец.
0: Видишь, я немножечко соображаю, да. Чуть-чуть. Поэтому с понедельника будет замечательно все, прекрасно. Финал через неделю, следующий понедельник. В общем, кайф, красота,
1: то есть
0: радость.
1: Вернешься к ЧБРу.
0: Да, все верно. Выйду в ЧБР сразу, с ноги. Ворвемся, что-нибудь бодрое устроим. Поэтому я очень всем желаю всем удачи. Тебе тоже хорошо поработать.
1: Ой, спасибо.
0: Всем коллегам хорошо поработать.
1: Да.
0: Я так вас всех люблю.

0: У нас какая-то закатная минутка, потому что я зашла в чат, тут все выкладывают какой-то невероятной красоты неба. У нас тоже за окном второй день подряд незаконный закат. Вот у Сишкин весь в делах, в работе, в ремонтах, в семье, во всем сразу параллельно, и он даже не замечает, что у него там небо горит.
1: А ты знаешь, как говорил Джон Леннон, рассветы и закаты — это самые прекрасные явления на планете, но из-за суеты мы на них вообще не обращаем внимания.
0: То есть ты решил для того, чтобы мы поняли, что он имел в виду, показать, да, как это работает?
1: А я каждый день демонстрирую. У нас тут восхитительные закаты. Мы, значит, можем смотреть, как флаг Московской области реет над государственным учреждением и прямо вот в небесах зияет. Но мы шторку вешаем, потому что тогда нам не заливает солнцем экран, и мы видим, какие суперхиты и суперновинки у нас впереди. Вот так вот.
0: Ну, ты отработал. У тебя какой-то скрипт там есть? Или что? Как-то суперхиты и суперновинки какие у нас там есть? Или что, Саш Титов где-то под столом прячется? Что происходит? Почему?
1: Да, может быть.
0: В общем, да, закат невероятный. Можете в чат покидать тоже, потому что... Ну и, конечно, не забывайте. Нужно обязательно выложить закат в соцсети, потому что если вы этого не сделаете, ну, никто не увидит.
1: А ты слышал чудовищную историю? Моему из Краснодара, но я могу ошибаться, пришла женщина на кладбище, увидела огромную охапку роз, утащила их, побежала с ними фотографироваться. Ну, а теперь, по-моему, в казенный дом пойдет время проводить.
0: Ты где это берешь все?
1: Как где?
0: Ты где?
1: В мире вот это вот происходит безобразие.
0: Слушай,
1: беспредел просто какой-то.
0: А нельзя брать цветы с кладбища?
1: Ну вот, не очень-то это хорошо, конечно, да.
0: А с конфетами?
1: Конфеты можно.
0: А с цветами тогда почему нет?
1: А цветы их принесли не тебе, а конфеты тебе.
0: А, то есть конфеты мне? Там прям подписано, да, все
1: ну,
0: конфеты?
1: Конечно, ну, как известно.
0: Что там, вот это вот, как заходишь, как в салон красоты, и у тебя также везде блюдца лежат, и говорит, написано, welcome, пожалуйста, ешьте.
1: Это
0: так, что ли?
1: Вспоминальное блюдо. Конечно, ты привыкла к кутье к своей в детском садике, что это просто так тебе ее дают. А нет, всего этого есть все-таки небольшая традиционная составляющая.
0: Я боюсь заходить на эту территорию с шутками.
1: А не надо шутить, это просто
0: я не
1: так
0: шучу.
1: Оно и есть, да.
0: Ладно, спасибо. Замечательная, очень добрая новость для пятничного вечера. Прекрасно. Еще порассуждаем на тему кладбища, может быть.
1: Да, ты видел цены, какие теперь вообще вот на эти все услуги? Надеюсь, не скоро увидишь, но...
0: Онь, сплю, не постучи!
1: Фу-фу-фу!

0: Так, все, конечно, романтично и прекрасно. Спасибо за фотки закатов. Это правда потрясающе. Это очень красиво. Вы заодно напишите какие-то города. Да, мы все-таки на радио работаем. Нам нужно это вот отыгрывать эту историю. Но есть вопрос более серьезный. Значит, я вчера пришла домой и подумала, я хочу обесцветить брови. Замазала их, значит, консилером, все запудрила и думаю, я такая неформалка. Я такой, я просто нефор. И думаю, это так стильно. И я очень, я думаю об этом постоянно. Я причем подумала, чисто теоретически, если я обесцвечу брови, поиграюсь в эту недельку и обратно их покрашу, какова вероятность, что они выпадут? Вот скажи мне.
1: Да мне кажется, минимальные. Я не могу сказать, что они у тебя как у Брежнева, но растут, по-моему, очень даже так красиво.
0: Растут нормально. Я просто переживаю. Поэтому, ты же, когда вот их нужно обесцветить, потом их, наверное, нужно еще как-то, ну, в блонд. Как? Или если обесцветить, они же просто рыжие станут. А мне-то нужно белые, чтобы были. Белые, ну а что, темная кожа, белые брови. Я буду как Джиган в его такой вот немножечко отлетевшем состоянии.
1: Денниса Родмана еще вспомнить можно.
0: Не знаю, я в общем, да. Но я думаю об этом постоянно. И я, значит, посовещалась вчера в своей соцсети. Мне все, 80% людей мне сказали нет. Я подумала, что я спрошу своих лучших друзей, а значит, это наши слушатели вообще-то, потому что с ними я общаюсь чаще, чем с друзьями. Да. Делать или не делать? Мне нужно знать. И заодно вопрос для вас всех, как часто вы вообще что-то меняете в своей внешности? Мне кажется, это частая история у девчонок, когда она несколько лет вынашивает историю о том, что нужно сделать челку.
1: А потом делает каре.
0: Делает ее и думает, зачем я это сделаю, и потом всю оставшуюся жизнь сращивает ее обратно. Вот мне кажется, с бровями у меня будет такая же история.
1: У парней похожая история, которые пытались отрастить волосы. Вот когда они дотягиваются до ушей, ты видишь это уродство и идешь подстригаться.
0: Мне кажется,
1: здесь получается у нее у всех.
0: Мне кажется, у парней то же самое еще, когда они вдруг решают резко, что, о, кажется, начала расти борода, а отращу-ка я ее. И, как правило, у большинства просто какие-то проплешины волосатые, но он держится и ждет.
1: И даже там есть своя методика. Типа, если ты 7 недель продержишься, то вот это вот жиденькая лесочка превратится во что-то более-менее...
0: Жиденькая лесочка.
1: Да.
0: В общем, друзья...
1: Она, знаешь, напоминает, ты, наверное, не видел таких, но в школьных столовых или вот у бабушек где-нибудь можно было увидеть такую железную ерунду, проволоку смятую, которой посуду...
0: Да.
1: Что-то такое. Жутко, конечно.
0: Если у вас так, но мы вас не осуждаем. Мы вас не осуждаем. В общем, как я выгляжу с белыми бровями, я выложила в наш...
1: Мессенджер.
0: В него самый.
1: Мессенджер.
0: Вот поэтому зайдите, пожалуйста, посмотрите. Мне важно ваше мнение. И заодно там же, под постом, туда же можете кидать свои закаты и напишите, что вообще делали, меняли свою внешность. И фотки тоже, конечно,
1: если
0: же присылайте.
1: Если брови не разглядите в самом начале, то ничего страшного.
2: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
3: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Небольшая кулуарная история, которая ко вчера бы лучше отнеслась, но сейчас ее придется озвучить, касаемо токсичного четверга и токсичности в целом.
2: Давай.
1: Когда рабочие моменты затрагивают, иногда главный шеф говорит, что ты почему через зама-то заходишь с вопросом? И ответ какой? Вас я очень сильно уважаю, вашего зама я уважаю не меньше, но с ним я хотя бы могу поговорить на том языке, которого требует ситуация, а конкретно на том языке, который невозможно, как человеку воспитанному сейчас взять и продемонстрировать.
2: Как ты завуалировал свою ненависть к этой программе, из-за которой ты ругаешься постоянно.
1: Которая меня выводит просто иногда из себя, хотя я юноша сдержанный.
2: О да. Но ты так завуалировал, что это вообще невозможно было бы догадаться. Ну и хорошо, что ты через зама зашел. Мне кажется, если бы ты пошел напрямую,
1: то зачем? Чтобы это было, да.
2: Конечно.
1: Это было бы, не очень.
2: Конечно.
1: А с замом мы, как ровесники, можем поболтать, понимая друг друга.
2: А ты в курсе, да, что он лет на 15 младше тебя?
1: Помнишь? Ну, он выглядит, что старше, как будто бы. Они же инженеры такие, как бы они взрослые уже по умолчанию.
2: Как это
1: если
2: работает
1: ты
2: вообще?
1: Взрослый не выглядишь, тебя не возьмут на эту должность. Будешь там мальчиком на побегушках.
2: Потому что они очень умные.
1: Конечно.
2: Они в уме, скорее всего, умеют считать
1: вот
2: вообще.
1: Вот ты же смотрела,
2: цифры.
1: Что, где, когда?
2: Конечно.
1: Они уже там по 50 лет играют. А я всегда думал, как этим 50-летним мужикам вдруг 50 лет они там играть могут. Ну, алло, ну здравствуйте. Друзь! Он что, молодым был, по-твоему? Леонид Аркадьевич Якубович, он хоть и не играл, но он тоже что, молодым был, по-твоему?
2: А ты можешь вообще представить Якубовича и, например, Петросяна молодыми?
1: Петросян.
2: Ты можешь представить, вот чтобы они
1: мне.
2: Были такие легкие юноши? Я вообще, я просто
1: со
2: пытаюсь
1: горячим.
2: Представить, и мне кажется, что это в том... Или вот батю своего ты можешь представить молодым или маленьким? Кажется, что маленький батя это такой же, как сейчас, просто да, уменьшенный до метра ростом.
1: Типа того.
2: У него также какой-нибудь радикюльчик, такие же, не знаю, усы, бороды, седина, только он просто низкого роста. Вот я так представляю взрослых родителей, батьков, как правило.
1: Которые когда-то были, да?
2: Да, и Якубовича. Ну, правда, молодого Якубовича кто-нибудь видел?
1: А Юрий Стоянов, например.
2: А Юрий Стоянов? Тут можно позаигрывать.
1: Я смотрел «Городок», когда уже родилась. Может быть, еще и не родилась.
2: «Городок», когда мне было
1: он
2: тоже.
1: Он изменился тоже.
2: Да ты врешь.
1: Да я тебе базарю.
2: Да нет.
1: Вес
2: нет.
1: У него один в один. Ты смотрел «12 разгневанных мужчин»?
2: Нет.
1: Нет. А Никита Михалков «Вокзал для двоих» ты смотрела?
2: А, ну
1: с
2: да.
1: С Гурченко.
2: Ну да,
1: он
2: да,
1: же
2: да,
1: там
2: да.
1: уже с седыми усами своими щекочет. Давай-давай, по-быстрому, по-деловому.
2: Я понимаю, на ком ты учился. Я поняла, кто вдохновил тебя. И не только

0: Так, значит, тут сообщение поступило, я сразу хочу ответить. Сергей Москалев пишет: люди сошли с ума, обсуждать чужие брови. Это музыкальное радио, на котором слушают музыку. Сбрей себе их вообще, всем будет все равно. А я хочу пояснить, тема сегодня не мои брови, хотя, естественно, это заслуживает внимания. Тема сегодня: меняете ли вы что-то в своей внешности или нет?
1: Поэтому... А у меня вопрос, почему в мессенджере еще так мало звезд на эту красивую, значит, там...
0: Зато достаточно этих смайликов, которые подтверждают, что брови лучше не трогать. И на случай, если вы, Сергей, думаете, что только бровями да закатами тут все заняты, вообще-то нет. Тут было сообщение вот от Танюши, любимочки, пишет: я как-то очень давно решила покрасить волосы в черный. И это был сущий кошмар. Потом выводила пигмент, все волосы испортила, больше никогда ничего себе не меняла, желания не возникало. Вот этих историй мне и хотелось. Особенно, когда девочки, ну, мне кажется, что чаще девочки, мальчики тоже, меняют вот из блонда резко в брюнетку и обратно. У меня есть младший брат Матвей. Он тоже играет в Нефора. Но у него волосы, это, ну, все бы девочки позавидовали.
1: Шелк.
0: Во-первых, да, очень густые, растут очень быстро. И вот он точно, то он в блонд, то он сбривает волосы, то он их отращивает, то опять в блонд. И ничего не выпадает. Я думаю, а моется он, скорее всего, в общаге своей просто остатками мыла от людей, которые жили там 5 лет назад. Понимаешь? И никаких дорогих уходов. Поэтому, Сергей Москалев, напишите нам, меняли ли вы что-то в себе или нет. А про музыку... Это, да,
1: это, а Елена пишет, что только что видела Стоянова как раз-таки на съемках в соседней студии. Елена, а вы из мира кино, получается?
0: Неплохо. Или, может быть, каких-нибудь шоу.
1: Или, может быть, шоу.
0: Юмористических.
1: Или, может быть, даже серьезных.
0: Извините.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
7: 18+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго – сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Новое радио.

0: Я хочу поблагодарить всех людей, которые доказывают, что это, ну, что у кого-то есть больше свободного времени, чем у меня. И своим примером показывают, что я вообще не оцениваю свободу воли, которая у меня имеется. Значит, новость. Я не знаю, рассказывал ты ее сегодня или нет, про то, как девушка приготовила курицу, не используя при этом ничего.
1: Курицу?
0: Да. Итак, смотрите, оказывается, она спросила у чата GPT и выяснилось, что если курицу, грудку обычную, которую ты вот покупаешь в магазине, шлепнуть рукой 23 034 раза, то она приготовится, она прожарится. И она потратила на это больше 3 часов, сняла на видео, ускорила, где она просто шлепает курицу.
1: Отбивную делает прямо вот в прямом эфире на сколько там, на 3 часа, да?
0: Да, ну она все это ускорила, видео получилось у нее сколько-то там 2 минуты, и курица реально приготовилась. И теперь я думаю, у меня впереди неделя отпуска. Ну, 3 часа в день-то я не найду, у нее, правда, рука онемела. Ну и ладно. Нет, подожди, ты вдумайся. Она просто сырую грудку шлепала, и она приготовилась. Это как?
1: Ну как, 2 палочками же можно огонь разжечь?
0: Ну я думаю, в шоке.
1: Да.
0: Я в шоке, что она вообще до этого... Ну то есть, ты понимаешь, вообще...
1: Ну подожди, ну она приготовилась, и что, она ее потом с аппетитом съела?
0: Да,
1: ну,
0: она ее ест на видео.
1: Лапанная курица такая прям вся замасанная,
0: ну,
1: просто
0: так вдоль и поперек. Своими же.
1: Ну тоже верно.
0: То есть, подожди, как вытирать, значит, лицо и, извините, задницу одним полотенцем, так я чистый. А как свою курицу после своих же рук?
1: Чистотой.
0: Своими же руками приготовила, считай. Буквально своими руками приготовила. Тут мы брезгуем.
1: А ты моешь руки после того, как помыла посуду?
0: Да, конечно.
1: А вопрос?
0: Ну, это была посудная чистота. Нужна еще ручная.
1: Нормально. Слушай, у меня тут есть веганская новость.
0: Давай.
1: Биолог просит петербургских грибников кричать во время своей тихой охоты, чтобы лоси не решили с ними спариться. Да, соответственно, лучше кричать «до», да?
0: Не говори, пожалуйста.

0: один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Одиннадцать вечера в Красноярске.
6: Новое радио.

0: настроение еще лучше стало. Ребят, вы слушаете Эвиленд на новом радио. А как оно может быть хуже, когда я понимаю, что до отпуска час? Ну, извините, если... Простите, я не сдержалась, сами понимаете. Впереди целая неделя ничего не делания.
1: Честное слово, я даже когда тебе вот вне эфира озвучивал озабоченные новости, свою подборку, ты даже бровью не повела своей непрокрашенной, что тебе это как-то раздражает, а ну заткнись быстро.
0: А нет, во мне уже, ребят,
1: хотела, да, ничего не раздражает.
0: Я отстрадала за всех, потому что новости, которые он читает, их даже в эфире уже нельзя произносить.
1: Уже.
0: То есть есть вещи, которые ты слушаешь и думаешь, как бы напомнить, что мы федеральная радиостанция. Что у нас 300 городов вещания.
1: 4 страны.
0: Понимаешь? И он все равно рассказывает про граненые стаканы вот в причинных местах. А тут такие новости, что вот даже озвучить стыдно.
1: Ну, в смысле стыдно?
0: А стыдно нет.
1: Стыдно, когда
0: стыдно.
1: Видно.
0: А там да, не только хорошо. Видно, поэтому не надо даже заходить на эту территорию.
1: Но не было ничего. Не было. Оправдан. Все.
0: Так, значит, я всю эту неделю играю в кого правильно? В ППшку. Я, значит, что за меня... Ну, мы с вами уже 2 года.
1: Подожди, ТП, я знаю, что такое, а П...
0: Рот с мылом, иди помой прям мне, прям сейчас. Понятно? ТП-шку я играю, тоже бывает, но сейчас не об этом. В ПП-шку. У меня, значит, до этого был какой-то бесконечный зажор, я решила, что лето закончилось, можно теперь есть, что хочешь. А потом я подумала, так я такими темпами перестану влезать в одежду, и все, осознанно опять заказала холодильник лучшей еды в мире.
1: И обрати внимание, сразу же начинают искушения прям вот нападать со всех сторон.
0: Нет, я открыла секрет, как это работает. Так. Оказывается, вся эта вот эта вот дичь про белок, это была не шутка. Потому что если ты реально добираешь белок, то ты не хочешь есть всякую гадость. Поэтому, друзья, если вы, как и я, одержимы сладким, я одержима, я продам все просто, я за сладкое. Если у вас крыша едет, вы понимаете, что ну как можно считать завершенным прием пищи, если ты чай не попил с чем-то сладким, оказывается, нужно считать белок. Я сейчас добираю белок и ем сладкое, но мне не хочется его в таком количестве, как раньше.
1: То есть, подожди, если бы сейчас у нас здесь были съемки сильных мира сего, и после них остались бы объедки с барского стола, ты бы не прикоснулась?
0: Нет, помнишь, у нас была живая среда, и наши чудесные слушатели привезли нам столько сладкого, и я ничего из этого не ела, потому что...
1: Потому что был Олег с нами.
0: Да,

0: Так, значит, у нас сегодня тема изменений, как часто вообще что-то в себе меняете, вот внешне, вот эти челки, не челки. И там было сообщение, вот я запомнила Сергея Москалева, видишь, вот я несколько раз с человеком поругалась, и теперь я уже
1: и
0: практически...
1: теперь он тебя знает, значит, он добился своей цели.
0: Да, молодец. Молодец. И где его сообщение? Он там расписал просто слово полку Игоря. Вот оно. Но начинает тоже язвительно. Ладно, напишу по теме. Спасибо большое. До ног ваших кланяюсь вам вообще. Итак, погнали. Я не против изменений в стиле и постоянно поддерживаю дочь, когда она просит покраситься в очередной цвет свои волосы, хотя ей всего 8 лет. Да, краска смывается, но я счастлив, что она рада. А сыну 15, и он перестал заниматься переделками и превратился в ламу. Новый стиль от молодежи, ничего с этим поделать не могу.
1: Лама — это а-ля The Beatles?
0: Да, это именно так. Да. Я не старый, мне скоро 38, но перестал что-то менять уже давно. А чё же вы в 38 уже такой душный, как будто вам 80? Объясните мне, пожалуйста.
1: Это только для себя, для близких, наверное.
0: Да, конечно.
1: Как лама выглядит,
0: да,
1: все хорошо.
0: Да, вообще без осуждения.
1: Слушай, меня больше всего радуют разговоры татуировщиков. Почему мужики, соответственно, не бьют себе татузу? Один из ответов следующий. Ты знаешь, братан, я вот не хочу, я собираюсь этим в этом году подкачаться, ну и мне кажется, она поплывет вот у меня.
0: Мне кажется, что парни намного чаще бьют татуировки. Так давай-ка не приду. Кстати, мы зашли на территорию детей, вот благодаря Сергею. Вот смотри, у тебя дочь, у тебя татуировки. Если твой ангел придет к тебе и скажет: папа, я хочу себе татуировку. В 15, например. Что скажешь?
1: Ну, в 15, конечно же, одобрений не будет. А попозже...
0: А если маленькое сердечко на плече?
1: Да нет, глупости это все.
0: Почему?
1: Вообще детскими болезнями нужно переболеть в детстве, это правда. Иначе ты будешь потом в 40 лет, как я, ходить там себе что-то там нарисовывать.
0: Ну ты первый во сколько лет набил татуировку?
1: 24.
0: А, ну уже ты был, да, уже осознанный.
1: И у меня не было никогда зеленой болезни. То есть, знаешь, некоторые...

0: И говорят, вот сделаешь первую, и все, потом вот не выйдешь из этих салонов, пока не забьешься, как зомби, там, с ног до головы до
1: тенечка. Правильно, ты когда начал бить татуировки, они теперь стоят, как крыло самолета. Понимаешь, и сейчас можно определять уровень дохода по тому, как выглядит человек. Вот Толик Цой приходил в среду, у него рукав набит, очень искусно. И я понимаю, да, я думаю, у Толика вообще проблем с этим. Вот просто их нет. Потому что это раньше, знаешь, в подъезде кто-то одной иглой вот так вот набил татуировку синеватую, которая расплылась еще потом просто в пятно. Не было гангрены. И молодцы. Считай, тату-мастер проверенный. А сейчас все. Сейчас-то очень дорого. Сейчас сердечко на плече набить 5000.
0: Поэтому стоит. Гораздо комфортнее говорить, не, я свое тело, свой храм никому не дам.
1: Не так. Ты видел, чтобы кто-то клеил наклейки на Бентли?
0: У меня сейчас этот усатый мужик беззубый ржет прямо перед глазами.

0: Я не понимаю, что я делаю не так. Мне, значит, знаешь, попадаются вот эти вот посты про то, что... как это по-русски? Про взаимодействие с этим постом, и у тебя неожиданное будет поступление на карту. То есть нужно лайк поставить. Я все всегда лайкаю, все пересылаю. Почему у меня только списание-то? Что я не так делаю? Скажешь, мне нужно больше работать? Нет.
1: Подожди, там... а помнишь, вот эти были посты... перешли это сообщение 10 людям.
0: Или умрешь.
1: Ну, что-то типа того.
0: Конечно. Ну, и видишь, я жива, значит, это не работало. Ну, про деньги-то другое. Понимаешь, я... Вот, например, в Трейдсе есть так называемые денежные ветки. Там просто вот все пишут, вот тут скидают скрины, вот поступление в 500 тысяч, в миллион. Я думаю, ну, я все пролайкала, где? У меня как... Вот я вот это вот как только все лайкаю, у меня заканчиваются все умывалки, нужно все заказывать. А если у тебя закончился весь уход для лица и еще какой-нибудь гель для стирки, то ты просто неделю потом, ту неделю, месяц не выберешься из этой финансовой дыры.
1: Есть потрясающий сейчас способ разбогатеть, он просто вот прям вот работает на 100%.
0: Я не пойду на работу еще одну.
1: Не надо.
0: А какой?
1: Просто получаешь зарплату, идешь в банкомат и всю ее снимаешь. И наличка лежит у тебя дома.
0: А жить на что?
1: На эти деньги. Ты идешь в магазин, когда ты хочешь напиток.
0: Ой, ну скажешь.
1: Ты идешь в магазин, когда тебе нужен крем для рук, ну и так далее.
0: Ну ты придумал тоже, конечно. Да. Ты вот если не будешь в онлайне смотреть, ты никогда в жизни не наберешь лишнего. А зачем себя лишать этого искушения?
1: Ну, в принципе, да, на квартиру все равно не накопишь, потому что вон там девчоночка сейчас посчитала. Квартира, которая стоит 8 миллионов, на круг выходит в 24.
0: Супер! Я буду снимать и дальше. Я вот сейчас эту поснимаю, потом другую поснимаю, а потом просто выйду замуж. Я надеюсь, что у Максима Матвеева будет вообще должен обнаружиться какой-то свободный двойник.
1: Ну или вот этот вот твой...
0: Петя Карпов. Да у меня две грани.
1: Оперится мужчиночка-то.
0: Поэтому все, работайте, мальчики.

0: привет! Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Солнце всегда.
1: Я спать что-то резко захотелось, если честно. Еле успела зевнуть.
2: К отпуску человек готовится.
1: Я вообще... У меня были грандиозные планы на этот отпуск, когда я только думала о том, что он должен состояться. Я думала, я поеду в Китай, потом я думала, я поеду на Эссе-Пороки, потом я посмотрела баланс на карте и решила... Как я люблю Ярославль. Как давно я не была дома.
2: И когда... наверняка еще про себя порадовалась, что не купила билеты на Канье Веста.
1: Да,
2: Санкт-Петербург. Гостишку не забронировала и все такое.
1: Ребят, я вообще-то была в числе первых, кто поехал на концерт в Стамбуле. Мне эти ваши Питеры... Я сразу сказала, ну, если там что-то останется, то я доеду просто, ну, так, за компанию. Потому что все эмоции были оставлены в Стамбуле. Это было супер. Поэтому, да, если хотите посмотреть, как будет, ну, как бы должен был проходить концерт Канье Уэста, можете подписаться на меня в социальных сетях и отлистать чуть-чуть пониже посты. Там есть и рилсы, и посты Евелины Малинкина.
2: Да кто ж хочет-то? Никто не хочет. Его поэтому и отменили, что никому не нужны эти билеты.
1: Конечно. Значит, новость. Мы часто говорим про то, что вот нужно быть осторожными, там про вот это все. Вот, например, когда мужчина и женщина начинают какие-то отношения, важно во взрослом возрасте обменяться справками. Ну, о том, что все в своем уме. И вот еще одна новый анализ, который обязательно нужно запросить, это какую-нибудь колоноскопию. Потому что тут прошел слушок, что психопаты могут быть психопатами из-за бактерий в кишечнике. То есть надо бы сходить, вот эту трубочку-то заглотить, чтобы там все проверили, что все чисто, чтобы минус одна причина психопатизма была вычеркнута. Ловко?
2: Нет. Тебе вот лишь бы что-то куда-то засунуть, затолкать, а меня еще потом озабочь
1: называют. Это, скорее всего, тебе куда-то.
2: Первое, не надо.
1: У меня полезная новость, друзья. Если вам уже 30 минимум, нужно сделать колоноскопию, потому что рак кишечника на третьем месте по популярности. Вот и сидите, тревожьтесь теперь. На втором?
2: Да.
1: Желудок.
2: А на первом?
1: А я тебе что, онколог?

0: Что, дорогуша, время сосисочную расчехлять?
1: Давай, подведем итоги. Во-первых, я в полном расстройстве, что максимальное количество проголосовавших, вообще самый популярный голос, это «Эви, не трогай брови». Ребят, вы все нормисы, вы убиваете во мне нефора. Почему? Ну, как
0: а есть
1: так?
0: Такое, что в 30 лет ты сама его уже потихонечку подбивать начала?
1: А я вот, видишь, у меня кризис в другую сторону работает. Я отказываюсь принимать тот факт, что возраст уже звучит серьезно, и ты больше не можешь себя вести как отбитый. Я буду вести себя как отбитая. Пока, ну, вот 31 уже очень серьезно. 30, мне страшно, господи.
0: Но это Рубикон, это, знаешь, как миллениум, да?
1: Было бы 20, вот если бы первая цифра возраста была 2, можно было бы все простить. Когда первая цифра уже 3, ты понимаешь, что общество ждет от тебя серьезных действий.
0: В следующий раз такое можно сделать уже на пенсии, да?
1: Да, потому что у тебя просто фиолетовый бахнуть. Просто.
0: Ну да, он сам получается.
1: Да, вот это
0: по умолчанию.
1: Вот это вот та самая капустка. Вот это вот фиолетовое.
0: Но не красное.
1: Ну, потому что, понимаешь, когда тебе 30, все вокруг уже замужем, у всех есть дети, и все мои действия, которые я сейчас делаю, вообще, как я одеваюсь и как я себя веду, выглядят так, как будто я в 30 решила, что я теперь рэпер.
0: Не, ну зато ты выглядишь для вот этих самых деток та самая крутая тетя.
1: Это правда. Я сегодня в лифте встретила нашего слушателя. Тимур, кажется, его зовут, если я ничего не путаю. Ему лет 10-12, и он до этого меня на улице, мы с ним пересеклись, и он попросил сфотографироваться. А тут он увидел меня в лифте и такой: «Эви, это вы? Вы что, живете в моем подъезде?» Забыла, кстати, ему сказать: «Тимур, если слушаешь, ты не говори никому, да, где мы живем? В каком подъезде, в каком доме?»
0: В Тимуровском.
1: Это будет наш секрет. Просто вот, ну, не надо, не стоит. Потому что в прошлый раз, когда я встречала слушателей на ВБшке в пункте выдачи, они тоже мне сказали: «Ой, Эви, вы с нами живете в одном доме?» Я говорю: «Да, это будет наш секрет. Не надо, пожалуйста, никому говорить». Ну, потому что я переживаю исключительно за хейтеров. Я так много иногда колко тут сижу, всех подкалываю, а человек потом, знаешь, найдет меня и зеленку мне в лицо вылит. А мне не надо этого. Не надо. Не надо.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Новое радио.

0: ребята, дорогие, я думаю, ну вот еще бы хотя бы час с вами посидеть, ну хотя бы еще, ну часок поработать, что-нибудь вам порассказывать, почитать ваше сообщение, но не могу, понимаете, мне надо идти.
1: Бизнес.
0: У меня как бы рабочий день вот уже закончился, а дальше впереди отпуск, поэтому я бы с радостью, понимаете, ну вот как-то вот так сложилась жизнь. Не я решила это. Мне очень болезненно, мучительно, скажу. Я бы отказалась. Я говорила почти, что я и не хочу в этот отпуск. А мне сказали: нет, Эвечка, надо, сходи, пожалуйста. Вся надежда на то, что ты отдохнешь. Поэтому, друзья, извините, ну, понимаете, да?
1: Слушай, а ты сегодня так вот имидж разбирала, как часто меняешь и так далее. А вот кто из артистов тебя удивлял в этом плане?
0: Мона. Потому что, когда я познакомилась с Моной, и вообще, вы должны знать, фан-факт, я тогда работала на Муз-ТВ, и первое интервью, которое Мона дала, она дала мне. На секундочку.
1: А знаешь, кому первое интервью дал Ваня Дмитриенко?
0: Кому? Тебе?
1: Мне.
0: Видишь, мы какие с тобой вообще. И когда мы познакомились с Дашей, у нее был образ анимешницы. Она немного заигрывала в эту историю. У нее было огромное количество париков, и звук был такой мультяшный.
1: Слушай, мне кажется, с Ваней похожая история. Вот мы встретились.
0: Да, да. А потом все это переросло и превратилось в то, что превратилось. С большой любовью. И вообще, как здорово, когда люди себя находят. Я супер отношусь к тому, когда люди меняют стиль. Я всегда говорю, что волосы, не зубы, они отрастут. Брови тоже, я надеюсь, что не выпадут, да?
1: Все-таки. А даже если выпадут, вы их же специально даже...
0: Можно сделать татуаж фиолетовый. Конечно, такой, синий. Что, да. Вот если я, знаете, если я из отпуска...
1: Подожди, если ты сделаешь синий татуаж, то у тебя будет как у Майка Тайсона.
0: Да, в этом-то
1: ничего
0: и проблема.
1: Ничего не видно, но как будто бы чем-то испачкан.
0: Поэтому если вдруг я выйду из отпуска, а у меня вот какая-то галочка, знаете, что эксперимент, ну, не очень хорошо.
1: Голубая галочка в соцсетях.
0: Да, сделайте мне тоже, пожалуйста, за бесплатно. Все, я желаю вам крутейших выходных и классной рабочей недели на следующей неделе. Будет музыкастинг. Слушайте внимательно, наслаждайтесь. Я вернусь через неделю, вернусь в ЧБР. Я думаю, с ноги мы в него залетим. Собственно, как и всегда. Я, конечно, буду по вам скучать. Я не придумываю. Я реально очень люблю работу. И мне очень радостно, что мы с вами вообще вот друзья лучшие. Поэтому все, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Да даже если вели себя как мышь, тоже целую в нос.
1: Ну, а те, кто в нашем мессенджере не посмотрел прощальную фотографию нашей дорогуши, ребят, ног потеряли.
0: Ну, оставьте на вечер, только руки на столоке.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Новое радио.
2: Так, ребятушки, вот теперь обратите внимание, как бьются сегодняшние праздники друг с другом в пятницу вечером. Сегодня отмечается Всемирный день улыбки и тут же Всемирный день без алкоголя. Идеальный мэтч, я считаю.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Я вижу
3: по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: на новом радио. Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
7: 18+.

0: комісії. Подробні на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: На Муз-ТВ новий радіочарт. Суперхіти, суперновинки і суперновості здесь.
2: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
2: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
2: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
2: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
2: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио. Новое на новом. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.

Прежде чем М. Хаслер откроет выходные своим регулярным миксом, расскажу, как искусственный интеллект разгадывает вековые загадки. Канал High AI Media. Итак, погнали. Нейросеть помогла прочитать шифровку времен Наполеона, которую никто не мог разгадать 217 лет. Наполеон тогда готовился к войне с Австрией. Он велел своему пасынку отправить одному из генералов тайную сводку о том, где стоят французские армии. Письмо зашифровали, ну а ключ, как водится, потерялся. До наших дней дошел только плохой снимок из старого журнала. На нем 24 строчки из цифр и каких-то странных крючочков. Инженер, который никогда не взламывал шифры, показал этот снимок нейросетям. Она разобрала все эти значки и написала программу для подбора ключа. Часть значков историки знали и раньше, остальные же две трети нейросеть подобрала самостоятельно. Примерно на все про все у нее ушло 6 часов. Ага. В письме, между прочим, сказано, что на Австрию уже идут русские. Наполеон тогда сам велел всем об этом рассказать, хотя понятия не имел, где на самом деле находятся русские войска. Вот, все, вот такая вот история, преемственность поколений, искусственный интеллект, он тут и там, и там, и сям. А М. Хаслер через 10 минут в эфире нового радио.

кричали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно.

0: Реклама. Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
5: Сладкий вкус малины на твоих.
4: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анаски. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Новое радио. Припати. Бай-диджей М. Хафлер.

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство бы

мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

Да, все супер, а также по классике. Если ты меня сейчас отчетливо слышишь, то твои выходные пока еще не в той фазе, к которой стремятся. Все в перспективе. Красивого продолжения вечера тебе.

0: Новое радио.
1: Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Новое радио и Zion Music представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Севиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-Видео.

0: умеют в музыку Тиесты и Брианна Грейс на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте, но только что озвученные имена, конечно же, хорошо известны, а вот имена, которые мы будем слышать всю следующую неделю, пока нам ни о чем не говорят, но, вне сомнений, одна звездочка как минимум да выстрелит. Это я о проекте «Музыкастинг». 9-й сезон ожидается уже на следующей неделе. Вместе с тобой выбирать лучшего будут и любимые артисты. Собственно, как из года в год, напомню, что старт в 18 часов всю следующую неделю. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео.
1: Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: «Терминатор».
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
3: 16+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
5: 18+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон по четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Новое на новом.
12: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою новую песню «Маме» на новом радио.

S-House на новом радио, потрясающий комьюнити, но не отпускает меня вот эта самая ирония с названием. Все-таки S-House в Австралии на сленге обозначает shit-house, ну то есть сортир. А группа-то из Австралии. Все, ладно, я из Красногорска, Данил Михайлов до сего момента был за старшего на новом радио, умчал и скатертью. Шикарных выходных тебе!

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, лев.

засвете, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети, хмурый февраль на репите, а я все жду.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.nuradio.ru.
1: Партнер трансляции ВК-Видео.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: Что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.